Редкий ярко-голубой бриллиант весом в 6 карат станет главным лотом весеннего аукциона «Сотбис» в Женеве. Камень, добытый на южноафриканском руднике Кулианнан, эксперты называют практически идеальным. Оценочная стоимость шедевра достигает 12 миллионов долларов. Это практически идеальный камень, и яркость цвета действительно очень сильная. Экземпляры, сочетающие насыщенность, фантазийный ярко-голубой, отсутствие включений встречается особенно редко. При весе в 6 карат это очень удобный для ношения размер. Помимо классических драгоценностей, аукционный дом учитывает и спрос на лоты, связанные со знаменитостями. В Женеве представят многосоставной набор украшений, созданный певицей Рианой в сотрудничестве с Шопар. Комплект был представлен в Каннах в 2017 году. Риана хотела отдать дань уважения родному Барбадосу, поэтому использовала множество цветных камней. Это очень красочная коллекция, выпуск которой был приурочен к юбилею партнерства Шопар с кинофестивалем. Торги пройдут на следующей неделе в женевском отеле «Мандарин Ориентал». Эксперты ожидают высокую активность со стороны частных коллекционеров. Гора гипсовых костей в первом зале – дань уважения балканскому барокко, перформансу о конфликте в родной для Марины Абрамович Югославии. Спустя почти 30 лет после получения «Золотого льва» художница возвращается в Венецию. В галерее Академии ее работы выстроены в диалоге с шедеврами Возрождения. Абрамович стала первой из ныне живущих женщин-художниц, чья выставка представлена в этих стенах. Это совершенно уникально. Выставка Марины Абрамович побуждает публику к творческому действию, к взаимодействию с произведением искусства, потому что иначе она будет неполной. Она магически охватывает всю философию Марины. Кураторы призывают гостей отложить телефоны и сосредоточиться на себе. Гиды в белых халатах помогают посетителям установить контакт с минералами, чтобы почувствовать их энергию. Среди экспонатов кадр из Пьеты Абрамовича и Юлая, представленный на фоне одноименного шедевра Тициана. Эта выставка выделяется тем, что мы не отбираем сами предметы, а отбираем энергию. Выставка «Преобразующая энергия» открылась всего за несколько дней до официального старта Биеннале. Проект не только связывает разные поколения, но и заставляет зрителя пройти путь от боли балканских войн до медитативного покоя и поиска внутренней силы.

0: Бул күнү.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Вы слушаете «Биринчи радио». В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. США расширили санкционные списки в отношении Ирана. В них исключили 10 физических и юридических лиц из Китая, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси и Ирана. Как сообщает Минфин США, они поставляли Тегерану детали, сырье и технологии, которые могут использоваться в производстве оружия и военной техники, передает Reuters. В Вашингтоне считают, что такие меры снизят возможности Ирана угрожать судам в Ормузском проливе. При этом ограничения могут быть введены и против иностранных компаний, которые помогают Ирану. Новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже на этой неделе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. В качестве площадки для встречи вновь рассматривается Исламабад. По данным издания, стороны сейчас работают над меморандумом о взаимопонимании, состоящим из 14 пунктов. В проекте обсуждаются иранская ядерная программа, снижение напряженности в Ормузском проливе, а также возможная передача запасов высокообогащенного урана третьей стране. Отдельным предметом дискуссии может стать вопрос смягчения санкций против Тегерана. Также сообщается, что в случае успешного продвижения переговоров режим прекращения огня может быть продлен. Мировые цены на нефть незначительно выросли на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. Это поставило под угрозу перемирие и усилило опасения за безопасность судоходства в Ормузском проливе. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась примерно на 1%, до $100 за баррель, а американская нефть WTI подорожала на 0,5%, до $95. По прогнозам экспертов, на этой неделе фьючерсы этих марок могут снизиться на 7%, сообщает Reuters. Несмотря на столкновение американских и иранских сил в Персидском заливе, Дональд Трамп заверил, что перемирие между сторонами все еще действует. Выработка солнечной энергии во Франции достигла рекордного уровня. В мае показатель составил 38 гигаватт. Это на 10% выше, чем годом ранее. И самый высокий уровень выработки для этого сезона за последние 6 лет. Добиться таких показателей удалось во многом благодаря работе АЭС и солнечных электростанций. В результате стоимость электроэнергии во Франции опустилась ниже нуля. Отметим, что за последние 10 лет мощность солнечной энергетики в странах Европы росла быстрее, чем у других видов энергоресурсов. С 2020 года она увеличилась более чем на 115%. Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума на фоне войны в Иране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ООН. Индекс цен на продовольствие в апреле вырос на целую 0,6% по сравнению с мартом. В годовом выражении рост составил 2,5%. Больше всего подорожали растительные масла и мясо. Причиной стал разрыв цепочек поставок энергоносителей. Производители по всему миру предупредили о сокращении посевных площадей и снижении урожайности из-за резкого роста цен на дизельное топливо и удобрения. Власти Великобритании подтвердили третий случай заражения хантавирусом среди своих граждан. По данным Агентства по безопасности здравоохранения, инфекцию обнаружили у жителя архипелага Тристан-да-Кунья. Это заморская территория Соединенного Королевства в Южной Атлантике. До этого болезнь выявили еще у двоих британцев. После эвакуации с корабля они проходят лечение в Нидерландах и Южной Африке. Ранее в Израиле зафиксировали первый случай хантавируса у пациента, прибывшего из Восточной Европы. Он находился там несколько месяцев назад и сейчас остается под наблюдением врачей. Вспышка на круизном лайнере унесла 3 жизни. Судно направляется к Канарским островам, где инфицированным окажут медицинскую помощь. В ВОЗ заявили, что хантавирус не представляет угрозы глобальному здравоохранению. В Сеуле буддийский храм официально провел церемонию посвящения робота в монахи. Гуманоид участвовал в ритуале, кланялся, складывал руки в молитве и произносил обеты вместе с монахами. Инициатива стала экспериментом по интеграции технологий в религиозные практики на фоне сокращения числа верующих, особенно среди молодежи. Продажи гибридных автомобилей в США выросли на 37% с начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Согласно данным исследовательской компании Motor Intelligence, в целом показатель увеличился
0: увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Из-за резкого роста цен на топливо американцы чаще стали выбирать автомобили с гибридным двигателем. Растущий интерес аналитики объясняют доступной ценой и разнообразием модельного ряда. Что касается электроавтомобилей, то их продажи увеличились всего на 11% за последние два месяца. Низкие темпы роста связаны с истечением срока действия федеральной налоговой льготы в размере $7500 в прошлом году. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Разговор у микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В период осенне-зимнего периода, да и не только, вопросы экологического характера в последние годы очень остро стоят перед Кыргызстаном. Перед республикой сегодня стоят важные задачи: определить основные источники загрязнения, разработать эффективные меры по снижению выбросов и создать условия для комфортной и здоровой жизни наших граждан. Если говорить о столице, городе Бишкеке, то здесь нельзя не упомянуть рост населения в столице и факторы, которые влияют на экологическую обстановку, в частности, в зимний период. Кабинет министров страны утвердил план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Что касается плана действий по улучшению качества атмосферного воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы, то, к примеру, одним из пунктов является газификация населенных пунктов города Бишкека и его прилегающих территорий. Стоит задача газифицировать жилые массивы Акбусого, Энисай, Селекционная, 2, Беремдик. Стоит срок газифицировать данные жилые массивы до конца 2027 года. Одним из следующих пунктов является вопрос теплоснабжения и качества топлива. Здесь необходимо обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от Бишкекской ТЭЦ, поддержать внедрение экологически чистых решений для отопления индивидуальных частных домов и частных организаций. Одним из немаловажных факторов остается вопрос озеленения и вопрос ирригации. Здесь необходимо продолжать работу по озеленению дворов, многоквартирных домов и жилых массивов, предотвратить и снизить риски распространения заболеваний зеленых насаждений, развивать ирригационную инфраструктуру для обеспечения зеленых насаждений водой. Вопрос транспортной и дорожной инфраструктуры тоже в приоритете. И здесь важным остается вопрос перехода на экологически чистый общественный транспорт, увеличение числа муниципальных электрических транспортных средств в городе Ош, повысить пропускную способность дорог и усилить привлекательность пользования общественным транспортом. Итак, насколько уделяется особое внимание Министерство природы и мэрии Бишкека предпринимаемым мерам по улучшению экологии? Какие новые инструменты планируется внедрить для очищения воздуха? Что подразумевает план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы? О том, какие еще новые инициативы включены в данный план? Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили специалиста отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Нуртилека Шарипова. И пригласили сегодня в студию заведующую отделом экологии Департамента городского хозяйства мэрии города Бишкека Рамику Жаманкулову. Хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что в студии прямого эфира работает телефон 0502-39-21-90. Если есть вопросы по теме нашей сегодняшней программы, а я напомню, что сегодня мы будем говорить о мерах по улучшению экологии, вы можете позвонить по этому телефону, напомню еще раз, 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Нуртилек Ташмурзаевич, Рамика Тактагуловна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, мы сегодня с вами встретились для того, чтобы обсудить один из информационных поводов. А этот информационный повод, как уже я отметила, заключается в том, что Кабинет министров страны утвердил план по улучшению атмосферного воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. И, Нуртилек Ташмурзаевич, хотелось бы мне вам вопрос первый адресовать. Ну, понятно, что Министерство природы – это отраслевой государственный орган, который ведет политику в области соблюдения экологии. И если вот сегодня говорить о том, что вот утвержден план действий по улучшению качества атмосферного воздуха на 2026-2027 годы, правильно ли я понимаю, что был и до этого план, который реализовали и вы, реализовала в частности и мэрия города Бишкека, по тому, чтобы и далее улучшать качество воздуха в нашей нашей стране. Но мы понимаем, что когда мы говорим об экологической обстановке, когда мы говорим об улучшении экологии, здесь мы должны касаться не только города, не только Чуйской области. Это все влияет на всю нашу страну, на всю нашу республику. И поэтому хотелось бы задать вопрос, Нуртилек Ташмурзаевич, правильно ли я понимаю, что это продолжение того плана, который был до этого? Но мы понимаем, да, и мы до этого говорили, что газификация города, газификация Бишкека, жилых массивов – это тоже один из ключевых факторов того, чтобы перейти к экологически чистому топливу. Опять же, это опять, вот как я уже еще раз напоминаю, это озеленение, это ирригация и так далее. Поэтому правильно ли я понимаю, что вот тот план, который утвержден на 2026-2027 годы, это продолжение всей той работы, которая была сделана и до этого?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, вы абсолютно правы. Был план номер 57-Р, который был полностью реализован. И прежде всего хочу рассказать о том, какая работа была проведена в рамках данного плана и проводится по улучшению качества атмосферного воздуха в Кыргызской республике. И по итогам работы Межведомственной комиссии в целях повышения доступности газификации населения и снижения финансовой нагрузки на граждан было принято распоряжение Кабинета министров Кыргызской республики номер 349. И в рамках данного решения гражданам предоставляется льготный кредит до 150 тысяч сомов под 3% годовых. То есть, если вы будете брать льготный кредит на сумму 100 тысяч сомов, то вы будете переплачивать всего лишь около 3 тысяч сомов в год. И таким образом, на сегодняшний день уже более 150 граждан получили такие кредиты на общую сумму около 19 миллионов сомов. Отдельно стоит отметить результаты газификации города Бишкек. На сегодняшний день газифицировано 54 жилых массива и населенных пункта. К газу подключено более 50 тысяч абонентов, из них свыше 33 тысяч частных домов используют газовое отопление. Об этом, наверное, расскажет поподробнее представитель мэрии города Бишкек Рамика Токтоголовна. Также на сегодняшний день распоряжением Кабинета министров Кыргызской республики номер 270 принят проект льготное финансирование по газификации города Бишкек и Чуйской области 4, в рамках которого на субсидирование процентных ставок из республиканского бюджета на 2026 год предусмотрено 26 миллионов сомов. Также министерством по итогам первого квартала в результате плановых, внеплановых проверок и рядовых мероприятий за выброс загрязняющих веществ в атмосферу наложено более 200 административных штрафов на общую сумму свыше 4 миллионов сомов. Также большая работа ведется и при поддержке международных партнеров. При поддержке Международной ассоциации развития реализуется проект улучшения качества воздуха в Кыргызской республике общей стоимостью 50 миллионов долларов США. В рамках проекта укрепляется система управления качеством воздуха, внедряются системы прогнозирования загрязнения воздуха, создаются современные механизмы экологического управления и реализуются меры по снижению выбросов PM2,5 и углекислого газа в городе Бишкек. Также министерство совместно с Корейским агентством международного сотрудничества КОИКО официально запустило еще один крупный проект по улучшению качества воздуха. Проект рассчитан до 2028 года, а его бюджет составляет 10 миллионов долларов США. В рамках проекта предусмотрено мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в городе Бишкек, разработка комплексного плана управления качеством воздуха на 2028 и 2038 годы, установка экологически чистых тепловых насосов в школах и детских садах Чуйской области. Всего планируется оснащение 30 образовательных учреждений современными системами отопления, Это позволит улучшить экологическую ситуацию и качество воздуха для жителей города Бишкек и Чуйской области. И, наконец, одним из важнейших шагов стало утверждение плана действий по улучшению качества атмосферного воздуха Кыргызской республики на 2026 и 2027 годы. Главная цель этого плана не просто временно снизить уровень смога, а системно изменить экологическую ситуацию в стране, особенно в крупных городах страны, таких как Бишкек, Ош и Манас. Согласно исследованиям международных организаций, в городе Бишкек около 40% загрязнения воздуха связано с сжиганием твердого топлива в частном секторе.
0: Причем некачественного, да?
1: Да. Угу. Именно поэтому одним из ключевых направлений является сокращение использования твердого топлива и развитие газификации. План предусматривает дальнейшую газификацию жилых массивов, расширение газовой инфраструктуры, перевод населения и котельных на более экологичные виды отопления. Кроме того, предусмотрен ремонт и модернизация электрофильтров на Бишкекской ТЭЦ, перевод муниципальных котельных на экологически чистые источники энергии, предоставление льготных кредитов населению на альтернативные отопление. Также особое внимание уделяется озеленению городов. Это направление напрямую влияет на снижение пыли и улучшение городского микроклимата. План включает создание новых зеленых зон, инвентаризацию деревьев, развитие систем ирригации, строительство парков и питомников, создание зеленого пояса вокруг Бишкека, цифровой учет деревьев и поливочных систем. Еще одно стратегическое направление – это экологический транспорт. Угу. В рамках плана предусматривается закупка электробусов, развитие зарядной инфраструктуры, создание велодорожек, выделенные полосы для общественного транспорта, повышение качества и привлекательности общественного транспорта. Все эти меры направлены на главную защиту здоровья населения, улучшение качества жизни граждан и обеспечение экологической безопасности нашей страны.
0: Угу. Нурсултан Ташмурзаевич, мы понимаем, что проблема качества воздуха – это проблема комплексная, она состоит из множества факторов. Да? Но мы понимаем, что здесь были определены приоритеты, это выполнение тех мероприятий, которые были запланированы, но мы понимаем, что проблему смога невозможно было решить за какой-то, может быть, один год, а на это требовалось все-таки какое-то определенное время. Вот что касается прошлого отопительного зимнего периода, 2025-2026, мы тоже как-то наблюдали, что смога становится, к счастью, все меньше и меньше. Что касается уровня загрязнения воздуха, по поводу уровня загрязнения воздуха, например, в отопительный зимний период, почему на самом деле смога становится меньше, вы каким образом определяли, благодаря приборам или благодаря чему? Благодаря может быть, какому-то оборудованию. Ведь на самом деле, если взять прошлую зиму, которую мы, дай бог, пережили, я, например, смога как такового особо не видела. Какие-то причины ведь наверняка поспособствовали. Опять же, уровень газификации, вы отметили, что если, например, многие наши граждане используют при отоплении некачественный уголь, то, соответственно, смог имеет место быть, и поэтому многие переходят на то, чтобы перейти на голубой топ. Это опять же, вы упомянули общественный транспорт, общественный транспорт, который на газе, это ведь тоже один из факторов?
1: Да. Что касается систем мониторинга, в данный момент на базе Кыргызгидромет было закуплено около, 50 датчиков мониторинга.
0: Измерения качества воздуха, да?
1: Также при министерстве есть департамент экологического мониторинга, которая занимается мониторингом атмосферного воздуха и делает замеры еженедельно. И по результатам замеров предоставляет данные. И что касается смога...
0: Его стало меньше?
1: Да, стало меньше. Это и... По результатам газификации и было закуплено более экологически чистый транспорт в городе Бишкек. То есть было закуплено более 1000 автобусов на газовом топливе и около 150 электробусов.
0: И все вот эти факторы, они повлияли на то, что смога стало, соответственно, меньше, да? Рамика Тактагуловна, ну вот мы сегодня говорим о том, что Кабинет министров страны утвердил план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Но, как я уже понимаю, это своего рода тот план мероприятий, что сделать нужно далее в течение 2026-2027 годов. Но мы понимаем, что загрязнение атмосферного воздуха в самой столице – это, опять же, остается одной из главных таких основных экологических проблем. И, как я понимаю, мэрия столицы тут тоже изыскивает все возможности, прилагает все усилия для того, чтобы горожанам и гостям столицы стало легче дышать. Да, вот мы говорим о том, что смога становится, к счастью, все меньше и меньше. И опять же говорим о том, что прилагаются все вот усилия, опять же, газификация, общественный транспорт на газе. Да, это одно из немаловажных факторов того, что воздух становится, ну, наверное, все более и более, ну, скажем так, чище. Хотелось бы, конечно, на это надеяться.
2: Да, вы правильно отметили. Вот, загрязнение атмосферного воздуха в городе остается одной из основных экологических проблем на сегодняшний день. И, как коллега отметил, основным источником загрязнения является у нас отопление и транспорт. Это уже не мы одни, это уже наши международные эксперты об этом уже подтвердили. И у нас это все, эти все вопросы решаются комплексно. То есть мы все поняли, что надо к этому вопросу как бы надо относиться очень серьезно и комплексно. И поэтому со стороны местных органов власти очень много комплексных мер принимается. Вот, как коллега отметил, я вот хочу подробно рассказать о газификации на сегодняшний день. Как у нас как бы номер один, у нас газификация же. Вот одним из важнейших направлений работы по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу является как бы расширение газоснабжения населения. На сегодняшний день в городе Бишкек газифицировано 54 жилых массива. Из них подключено у нас 52 693 жилых домов. Из них именно на газоотопление пользуются более 37 тысяч дома. Я вот пользуюсь моментом, хотела бы обратить внимание наших, кто живет в частном секторе, подключиться именно на газоотопление. А то у нас как бы магистрали есть, они подключаются на пищеприготовление, а на отопление кажется населению, что это очень дорого выходит. Однако все эксперты говорят, что это очень недорого, потому что когда частный сектор, вы сами заметите, что вот зимний период в основном у нас в Ленинском районе, где много жилых массивов, там у нас прям такой туман стоит, синий туман. Это результат того, что все там печное отопление. Но хотя там, если есть газовая магистраль, почему бы не подключиться и дышать хорошим воздухом, можно сказать, да? Нет, у нас, однако, население на это как бы слабо идет. И у нас изначально распоряжением Кабинета министров у нас льготное финансирование в 2023 году у нас было под 8% выдавали. Потом усилиями работы определенно под 6% было. На сегодняшний день у нас до 3% это упало. То есть под 3% наши государственные банки Айлбанк и Эльдекбанк финансируются 150 тысяч и именно на газоотопление. Как бы можно это доступно. То есть каждый человек, если осознанно подойдет к этому вопросу, да, можно было бы подключиться и благами пользоваться. И как бы все бы хорошо было бы. И второе у нас транспорт идет, да. Вот коллега отметил, у нас в городе Бишкек, вы знаете, у нас были дизельные маршрутные микроавтобусы. Эти все выведены из города на сегодняшний день. У нас функционирует по городу Бишкек 1567 автобусов. Из них 1436 автобусов работают на газе, 120 составляет электробусы. Также в 2026 году планируется 625 автобусов среднего класса длиной 7-9 метров закупить в этом году. Так местные органы власти планируют закупить. То есть со стороны мэрии города Бишкек ведутся очень хорошие, колоссальные работы. Можно даже подчеркнуть, уже как бы это, вы же сказали, что это результат тех работ, которые предыдущие года, мы сегодня видим, что да, есть сдвиги. Также мы продолжаемся в этом направлении, дальше работаем и работаем, ищем другие пути выхода.
0: Рамика Тактагуловна, вот мне хотелось бы продолжить вопрос касательно газификации. Вот вы отметили, что одним из важных направлений работы по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу является расширение газоснабжения среди городского населения. Да? Но вот вы тоже сейчас отметили, что в большей степени они подключаются для того, чтобы приготовить пищу.
2: Да.
0: Но для того, чтобы обогреть дом, для того, чтобы обогреть свое жилище, не все, к сожалению, подключаются. Почему? Потому что это не от того, что, вот, например, наши горожане не хотят, но, может быть, нет возможности. Вот вы знаете, тоже я вела программу касательно газификации несколько, вот, некоторое время назад, и вот тоже, знаете, была такая информация, что вот вроде бы значительный объем доступного финансирования, да, выделяются огромные деньги. Вот я помню, в 2024 году было выдано почти, по-моему, 32 миллиона сомов кредитных средств. Но из этих 32 миллионов кредитных средств воспользовалось всего лишь 3% от общей выделенной суммы. И финансированием воспользовались всего лишь 249 субъектов. Но я, например, понимаю, что, в принципе, многие наши горожане хотят, скажем так, иметь у себя в доме газ, газовое отопление, но, к сожалению, не могу. Почему? Потому что, например, от улицы провести к себе, например, домой, вот по этим, скажем так, трубам газ, это ведь тоже дело-то затратное. Установить у себя газовый котел, это, в принципе, тоже не так может быть сегодня дешево. Может быть, у человека есть параллельные кредиты, а, например, если они обращались вот в эти государственные банки, где соответственно, по газификации они хотели, например, у себя установить газовый котел, может быть, им отказали. Почему? Потому что у них есть параллельные кредиты. Поэтому, может быть, мэрии как-то стоит подумать над тем, чтобы более-менее упростить тот порядок, чтобы наши горожане, в конце концов, у себя, скажем так, газовое отопление все-таки провели. Я прекрасно понимаю, что вот провести газ, например, от улицы, установить газовый котел, это не такие дешевые средства.
2: Да, вы правильно отметили. Вот если в 2024 году около 200 тысяч сомов, если было выделено, то в 2025 году плачевное состояние. У нас всего выделено 64 кредитов на общую сумму более 7 миллионов сомов. Это получается, это очень мало для города Бишкек. 64 всего кредита, когда государством дается хорошие деньги,
0: значит,
2: да, воспользоваться.
0: Да? Да?
2: Вы знаете, мы изначально думали, что вообще под нулевой процент выдавать кредит. Потом, когда 8 было, мы об этом думали, все как бы органы власти об этом задумались, начали колокола бить, но 3% это незначительная сумма, потому что это только расходы банка. Вы понимаете? В принципе, там очень копеечные, в принципе, если вот так посмотреть, да. Но дело в том, что если смотреть с другой стороны, если доходы маленькие, да, есть у нас население, которое доход как бы не очень хороший, и они могут не могут покрыть. Но человек должен осознанно подойти к этому. Это же ее, это их жилье, это их воздух, этим же воздухом дышат их же дети. У кого нету кредита, если вот так посмотреть? Да? 150 тысяч, да, если на 2 года взять, ежемесячно там 7-6 тысяч оплатить, а потом уже как бы благо и пользоваться. Потом я всегда говорю, у нас, когда подключается к газовому отоплению, да, это высвобождается один человек. То есть все время не надо следить за углем, когда у нас там этот. Потом выходит зола. Это тоже как бы отходы. Да? У нас плюсов очень много. Просто человек должен подойти к этому с хорошей точки зрения.
0: У нас сейчас новости Центральной Азии. Давайте новости послушаем, после чего продолжим.
3: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Түркмөнстандын батыш аймагында бир катар жаңы объектилер ачылат. Кыргызстанда 7-8 кылымдарга таандык будда храмынын калдыктары табылды. Ташкент шаарында Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын суу энергетика тармагындагы мекемелеринин жетекчилеринин сүйлөшүүлөрү өттү алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ташкент шаарында Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын суу энергетика тармагындагы мекемелеринин жетекчилеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Жолугушуунун жыйынтыгында жакынкы 2 айга токтогул суу сактагычынан суу берүү көлөмдөрү жана тартиби макулдашылган 3 тараптуу протоколго кол коюлду. Вегетациялык мезгилде түштүк аймактарды жетиштүүнүн менен камсыз кылуу күн тартибиндеги негизги маселе болду. Протоколго кол коюу токтогул кесинен суу агызуунун графиги сакталарына кепилдик берип, сезон башында фермерлер үчүн белгисиздикти жоёт. Бул Казакстандык жана Өзбекстандык дыйкандарга суугат иштеринин баштапкы этабын үзгүлтүксүз өткөрүүгө мүмкүндүк берет, деп жазды Евразия Today. Өлкөлөр айыл чарба сезонунун аягына чейин туруктуу суу менен камсыздоону камсыз кылуу үчүн этап-этабы менен аракеттенүүнү макулдашты. Мекеме жетекчилеринин кийинки жолугушуусу Бишкекте өтөт. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги балдардын алдын алуучу медициналык кароолорун толук санариптештирүүнү пландаштырууда. Маалыматка ылайык, мектеп окуучуларынын учурдагы профилактикалык кароо системасы жетишсиз бойдон калууда. Азыр негизги басым диагностиканын сапатына эмес, сандык көрсөткүчтөргө жасалууда. Келип чыккан көйгөйлөрдү чечүү үчүн профилактикалык кароолордун моделин жаңыртуу, санарипти киргизүү сунушталууда. Мектептерде санариптик электрокардиограф, пульсоксиметр жана башка телемедициналык комплекстер менен жабдуу пландаштырылууда. Саламаттыкты сактоо министри бардык маалыматтарды Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системаларына интеграциялоону жана баланын электрондук ден соолук паспортун түзүүнү камсыз кылууну тапшырды. Тажикстанда жылдын мыкты врачы 2026 республикалык конкурсу башталды. Ал өлкөнүн мамлекеттик көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына карата уюштурулду. Жеңүүчүлөр врачтар, эпидемиологдор, фармацевттер, социалдык кызматкерлер жана коомдук саламаттыкты сактоо адистери арасынан аныкталат. Сынак бир нече этап менен өтөт. Катышуучулар өздөрүнүн кесиптик жетишкендиктерин жана ишке жаңы ыкмаларды көрсөтө алышат. Ал эми өлкө тургундары конкурстун расмий сайтында пикир калтыруу менен врачтарды колдой алышат. Конкурстун ачыктыгы бир нече тараптан камсыздалат. Бааларды өлкө тургундары калтыра алышат. Ошондой эле врачтардын жетишкендиктери жөнүндөгү илимий популярдуу макалалар эске алынат. Катышуучуларды илимпоздордон турган калыстар тобу баалайт. Конкурс врачтардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана аларды саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүүгө кошумча түрткү берүү максатында өткөрүлүүдө. Түркмөнстандын Балкан облусунда 2 балабакча, 2 жалпы билим берүүчү мектеп жана саламаттык сактоо мекемеси пайдаланууга берилет. Ошондой эле эне жана баланы коргоо борбору реконструкциядан кийин ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн көчмө жыйынында маалым болду. Учурда балдардын жана өспүрүмдөрдүн алдыдагы эс алуусун уюштуруу боюнча пландуу иштер улантылып жатканы кабарланды. Бул багытта Абазадагы балдар лагерлери жана ден соолукту чыңдоо борборлору жайкы сезонго даярдалууда. Өлкө президенти тиешелүү министрликтерге кызматкерлердин кесип бөлүгүн жогорулатууга, ошондой эле спорттук объектилердин ишин талаптагыдай жолго коюуга өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Кыргызстандын Чүй облусунда орто кылымдагы Ак Бешим Суябы шаарчасынын аймагында кыргыз-япон археологиялык экспедициясы 7-8 кылымдарга таандык. Бул жол менен Будда динине тиешелүү храм комплексинин калдыктарын аныктады. Маалыматка ылайык, археологиялык изилдөөлөр май айынын башынан тартып Шахристан 2 тилкесинде жүргүзүлүүдө. Казуу иштеринин жүрүшүндө окумуштуулар күйгөн кыштан тургузулган тепкич, пандустарды жана платформаны табышкан. Бул архитектуралык элементтер тан доорундагы храм курулуштарынан мүнөздүү экендиги белгиленүүдө. Тауга белгилүү археолог Алексей Берштамдын 1940 жылдардын аягында ушул аймакта Будда храм комплекси болгон деген божомолун тастыктады. Суяб 6-11 кылымдарда Батыш Түрк каганатынын борбору болгон 2025-2026 жылдардагы казуу иштери Улуу Жибек жолунун маанилүү борборлорунун бири болгон Байыркы Суяб шаарындагы Будда маданиятынын жайылышы тууралуу жаңы илимий маалыматтарды берди. Экспедиция 2012 жылдан бери иш алып барып келет. Кыргыз тараптан Улуттук илимдер академиясынын профессору Бакыт Аманбаева, Япон тараптан Тейке университетинин профессору Казыя Ямаучи жетекчилик кылууда. Учурда жер тилкесин тарыхый маданий багыттагы жер категориясына кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Маселе оң чечилсе, келечекте ачык асман алдындагы музей түзүү пландалууда. Белгиленгендей, 2014 жылы Ак Бешим Суябы шаарчасы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине Жибек жолу, Чанян, Теңир тоо коридорунун маршруттар тармагы аттуу транслуттук номинациянын алкагында киргизилген. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
5: Актуальный разговор на Беренче Радио.
0: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что Кабинет министров страны утвердил план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Что касается данного плана, то, к примеру, одним из пунктов является газификация населенных пунктов города Бишкек и его прилегающих территорий. Также одним из пунктов является вопрос теплоснабжения и качества топлива. Здесь необходимо обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от Бишкекской ТЭЦ, поддержать внедрение экологически чистых решений для отопления индивидуальных частных домов и частных организаций. И сегодня в программе мы и говорим о том, насколько уделяется особое внимание со стороны Минприроды и мэрии Бишкека предпринимаемым мерам по улучшению экологии и какие новые инструменты планируется внедрить для очищения атмосферного воздуха. Напомню, что сегодня у нас в гостях специалист отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Нуртилек Шарипов и заведующий отделом экологии Департамента городского хозяйства мэрии города Бишкека Рамика Жаманкулова. Телефон прямого эфира 39-0502-39-2190. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Нуртилек Ташмурзаевич, Рамика Тактагуловна, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
6: Алло, саламатсыздар.
0: Саламатчылык.
6: Биз мөрөкке Нарнаунасынан чалып атабыз. Бизге кийин кеси барбы, жокпу, сиз конокко жооп сурайт деп атмына.
0: Мен угатабыз.
6: Бул мөрөкке чоң компания бар тигирекке. Кытай менен иштешебиз, иштешкен тиги. Минбулак айыл өкмөтүнө тиешелүү. Чоң Жумани деген компания да. Угатасызбы?
0: Угатабыз.
6: Ошол. Мындан бир эки жыл мурун мен деле иштеп кеттим элем. Бул экологияга тиешеси барбы, жокпу? Аба булганат экен, жана кузурук берет экен. Солтон сары деген 16,5 000 эли бар. Ошо экологияны бул коноктор көзөмөл монитор кылып, көзөмөл кылып жүргүзүп экен. Маалыматы бар экен ошону суроо берейин деп атам да. Бул 2030 жылга дагы договор түшүлгөн. Анан ушул маалымат уккум келип атат да, бул экология канчалык деңгээлде сакталат? Ер кыртышы бар, ал жерде кузурук берет экен. Биз кийин 16,5 000 эл иштейт, 16,5 000 эл 8 ай өкөт биригип. Ошо аябай чоң жайлоо болчу, компания алды. Анан ошо канчалык деңгээлде көзөмөлү бар? Коноктор жооп бере алабы ушуну? Чокунактапсын айтайын дедим
0: элем. Сизге чоң рахмат. Ооба. Спасибо вам за тот вопрос, который озвучили. На самом деле, очень хороший вопрос. Я думаю, Нуртилек Ташмурзаевич, вам есть что ответить. Вот Минбулак Айлук Мыту, это Нарынская область. Вот по поводу китайской компании, договор до 2030 года. Ну, хотите на государственном языке, можете ответить. Пожалуйста.
1: Саламатсызбы, сурооңузга чоң рахмат. Минбулак Айлук Мыту боюнча, буга чейин биздин мекемеге арыз келип түшкөн эмес. Жана бул... Биз азыркы учурда пландык текшерүүгө жүргүзүүгө мораторий киргизилген. Жана ал мораторийдин негизинде биз пландык текшерүүгө бара албайбыз. Ошондуктан бизге эгерде элдерден арыз келип түшкөн учурда биз пландан ташкары текшерүү жүргүзүүгө укугубуз бар. Ал эми Миңбулак айылындагы ишканага текшерүү болсо биз сиз менен байланышып, ал жакка карата пландан тышкары иштер жүргүзүүгө даярбыз.
0: Нурсилек Ташмурзаевич, Рамика Тактагуловна, ну, кстати, очень интересный вопрос радиослушатель задал касательно вот той компании, которая вот на территории Минбулакского Айлокмыты, в общем, наверное, ведет свою деятельность. Но на самом деле, вот вы отметили, да, Нурсилек Ташмурзаевич, что есть мораторий, да, на проверке, и вот вы отметили, что не было никакого заявления, соответственно, и проверить вы не сможете. А вообще вот со стороны Минприроды, со стороны столичного муниципалитета, Рамика Тактагуловна, насколько вот вы работаете над тем, чтобы мониторить экологические нормы на предприятиях малого и среднего бизнеса? Ну вот, например, тоже я представляю такую ситуацию. Вот я руковожу какой-либо компанией, выпускаю что-то, да, и из моих, например, труб, вот на моем производстве идет, например, черный дым. Но я понимаю, что вот, например, близлежащее население, которое вот находится, живет почти вот, да, вот на территории территории моего производства, они могут, например, в мэрию обратиться и сказать, вот, например, эта компания занимается производством того-то, того-то, из их труб, из труб этой компании идет, например, черный дым. Мы понимаем, что это вред экологии. Насколько вот ваши, скажем так, вот насколько ваши будут меры, ну, скажем так, сразу, незамедлительно, для этого что нужно, Рамика Тактагуловна?
2: Да, у нас, вы правильно отметили, у нас есть в городе Бишкек муниципальная инспекция, uh-huh. при мэрии города Бишкек. Наши инспектора выезжают на места, то есть при поступлении таких жалоб, обычно к нам поступают жалобы, uh-huh. заявления uh-huh. со стороны жителей. У нас часто такое бывает, вот допустим, если за городом или вот в жилых массивах у нас есть заводы, uh-huh. допустим, да, и, либо пыльные какие-то вредные вещества, там, если замечают наши граждане, uh-huh. то есть там, жители, они незамедлительно сразу фотографируют, фиксируют и обращаются в мэрию. После обращения в мэрию муниципальная инспекция, инспектора выезжают на места, выявляются нарушения, составляются протокола, и они штрафуют, и проводятся разъяснительные работы, то есть нельзя работать в данном направлении. И вот я mm-hmm. могу даже тут цифрами сказать. На 1 мая 2026 года составлено 171 протоколов и наложены штрафы на общую сумму 1 975 000 сомов. Mm-hmm. Тут получается в целях профилактики и выявления правонарушения проведено 47 рейдов мероприятий, проверено более 1000 хозяйствующих субъектов, из них выявлено 431 сауна-бани, угу. более 250 СТО и 283 частных домохозяйств. То есть вот такие рейды проводятся. Вы же знаете, у нас как бы uh-huh. граждане очень активные, они сразу фотографируют uh-huh. да, и фиксируют. И официально обращаются, и мы должны официально им ответить, и мы официально отправляем по WhatsApp, либо по электронной почте ответы, какие меры были приняты.
0: Угу. Вот у меня сейчас перед глазами план по улучшению качества атмосферного воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 год. И здесь одной из таких тоже важных глав является контроль и мониторинг совершенствования нормативно-правовых актов. Рамика Тактагуловна, вот если говорить о том, вот что предпринимает столичная мэрия для того, чтобы улучшить законодательство в области охраны экологии, соблюдения экологии, но мы понимаем, да, Нурсилек Ташмурзаевич, что модернизация и усовершенствование нормативно-правовой базы – это один из ключевых таких вопросов, которым Минприроды занимается, наверное, все время, да, и есть наверняка определенные основные законы, правовые акты, над которыми, может быть, вы сейчас работаете, уже приняли, но я понимаю, что это вопрос, может быть, не совсем в компетенции вашего отдела, но, тем не менее, мы понимаем, что нормативно-правовые акты – это тоже один из немаловажных факторов по тому, чтобы соблюдать экологические нормы. Может быть, вы, Рамика Тактагуловна, скажете?
2: Обязательно. Uh-huh. Это правовые база у нас очень закреплена. Uh-huh. Очень. Вот я коллега отметил, у нас 57R было кардинальное uh-huh. распоряжение. Uh-huh. Мы по этому плану и работали, продолжаем работать по сей день. Могу отметить, что у нас 2025 году uh-huh. распоряжением Кабинета министров у нас действует межведомственная комиссия uh-huh. по улучшению атмосферного воздуха. И за 2025 год всего проведено 10 заседаний. Uh-huh. В этот межведомственную комиссию входят все наши министерства, министерств прям на уровне министра, либо замминистра приходят. С мэрии города Бишкек наш заместитель мэра Алиев Рамис Гулягланович, uh-huh, он uh-huh. Член комиссии, он как бы всегда участвует, и в этом межведкомиссии принимаются сразу меры, обсуждается, то есть там же решается проблема на местах, как бы дается, поднимаются вопросы, и дальше направляется, и каждый по своей части отрабатывает каждую свою часть. Также у нас есть в столице функционирует экологический совет, образованный постановлением мэрии города Бишкек в 2020 году. Вот в 2026 году, в этом году уже проведено у нас заседание. Это заседание проведено у нас на заводе. Угу. Как бы там общественность там вся была. То есть мэрия города Бишкек открыта к этому. Всегда мы приглашаем всех наших активистов. Мы слушаем их мнение, выслушиваем. Потом мы разрабатываем себе комплексный план мероприятий, как бы решить эти вопросы, проблемы. И поэтому у нас комплексный уже план есть, который проведено у нас, одно заседание же говорю, и по этому направлению мы работаем. Также у нас есть утвержденная концепция по улучшению экологической ситуации, обеспечения экологически безопасного города Бишкек на 23-28 годы. То есть у нас эта концепция работает, поэтому концепция мы работаем. То есть как бы у нас есть как настольные книги. По этим концепциям мы работу проводим. Вот. У нас вот теперь новый план действий по улучшению атмосферного воздуха на 26-27. Мы будем продолжать эти работы дальше.
0: Хотели добавить, пожалуйста.
1: Да. Кроме плана разрабатываются и другие НПА, и были разработаны. И одним из проектов является постановление Кабинета министров номер 639 о запрете ввоза, продажи, хранения и использования рассыпного угля фракции до 13 мм. Это, то есть, это мелкий спешный уголь, который плохо горит и выделяет негативные вещества в атмосферу. И в рамках исполнения данного постановления регулярно проводятся рейдовые мероприятия с другими органами, такими как мэрия города Бишкек, администрации, районных администраций Чуйской области, антимонопольная служба и МВД. Кроме этого, министерством был разработан порядок осуществления государственного контроля за выбросами загрязняющих веществ передвижными источниками в Кыргызской республике. В рамках данного порядка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия в отношении транспортных средств в Кыргызской республике совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской республики.
0: Не могу не спросить, Рамика Тактагуловна, вот чтобы соблюдать экологию, а я в начале программы говорила, нужно все-таки, наверное, заострить внимание, а каковы источники загрязнений, да? Но мы понимаем, что это использование некачественного угля или вообще угля. Это, например, выхлопные газы старых автомобилей. Скажите, я понимаю, что здесь вот, например, вот эта вот процентовка, она, наверное, меняется с каждым годом, но к этим источникам загрязнения, какие-то, может быть, другие источники загрязнения добавляются, имеют место быть? Или, в принципе, источники загрязнения одни и те же? Опять же, использование угля, это выбросы Бишкекской теплоэлектроцентрали, выбросы выхлопные газы старых автомобилей. Вот я смотрю, пыль, поднимаемая ветром. Если, например, раньше был 21%, то вот сегодня вот я посмотрела ваши материалы, то уже 13,5%. Вот мне сейчас этот вопрос интересен.
2: Ну, основные источники, я же говорю,
0: промышленные предприятия. Вот у нас промышленные предприятия открываются все больше и больше. Но, может быть, здесь процентовка, может быть, растет.
2: Да, вы знаете, в основном
0: особо нет, да?
2: Особо нет, потому что как бы основные мы видим, у нас очень машин много. Вот если город рассчитан на 200 тысяч машин, да, на сегодня у нас более миллион или около миллион машин по городу Бишкек. Это все, вы замечаете, вот особенно во время пробок, да, у нас прям задымление стоит, такой прям серый туман. Вот замечаете такое, да. Вот у нас вот выхлопные газы от автомобилей тоже как бы очень влияет на наш воздух. Я вот хотела бы, вы знаете, мы уже как бы говорю, боремся. У нас вот есть национальная компания «Жашылмыраз», да, мы уже, местные органы власти взялись за это. Как бы мы поняли, что мы боремся с этой стороны, но мы поняли, что надо расширять наш зеленый фонд. И пользуясь случаем, я бы еще раз хотела бы отметить, что у нас объявлен конкурс «Зеленый город». В «Зеленом городе» есть «Зеленый двор», «Зеленый МТУ». То есть мы призываем всех граждан, всех наших жителей города Бишкек, чтобы они поучаствовали. У нас пойдет конкурс в двух этапах. Первый этап – это на уровне акимиатов, они собирают заявки, и на уровне себя они проводят конкурс. Потом второй этап – это уже выбираем этот победителя. И у нас за первое место 200 тысяч сомов, второе место и третье место есть, денежное вознаграждение там есть. И у нас мы еще добавили там этот, чтобы привлечь наших предпринимателей, там есть и для предпринимателей тоже награды до 100 квадратных метров. Должны участвовать, могут участвовать в нашем конкурсе.
0: То есть своего рода стимул для озеленения нашей любимой столицы. Вот вы упомянули вопрос озеленения. Джашыл Мурас,
2: да,
0: это компания. Тоже ведь в рамках плана по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Вот озеленение дворов, многоквартирных домов и жилых массивов, предотвращение и снижение риска распространения заболеваний зеленых насаждений. Это тоже очень важный вопрос, чтобы деревья никоим образом не болели. Да? Развитие ирригационной инфраструктуры для обеспечения зеленых насаждений водой. Если не будет воды, не будет ирригации, не будет, скажем так, возможностей, то, соответственно, если полива не будет, то деревья же могут погибнуть.
2: Вот мы все это понимаем. Я же говорю изначально, как у нас проблема началась, мы комплексно работаем. То есть вот план у нас как бы утвержден кабинетом министров, но работа мэрии уже продолжается. В этом направлении. У нас вот по Джашыл Мурасу, вот у нас есть муниципальное предприятие Бишкек Джашыл
0: Зеленстрой.
2: Они ежегодно высаживали около 10-15 тысяч саженцев. Сажали ежегодно согласно их производственной программе. Но в этом году они планируют около 20-30 тысяч саженцев, как бы хотят увеличить, и в этом работа и продолжается. На сегодня они уже более 19 тысяч саженцев посадили, а когда в предыдущие года около 10 тысяч было. То есть мы по плану идем хорошо, можно сказать.
0: Но самое главное, чтобы эти саженцы прижились.
2: Да,
0: и вот
2: это
0: вы сейчас озвучили статистику, вот количество. Мы понимаем, что за последние годы площадь зеленых зон наверняка увеличивается, да?
2: Увеличивается, да. Местные органы власти над этим уже работают. Мы должны все понимать, что высаженные вот эти деревья, сколько лет тому назад, они все уже постарели, можно сказать, они как бы изжили свое, и мы должны уже как бы осознанно понимать, что надо менять, как бы надо сажать других. Над этой работой у нас работает Бишкек Зеленстрой, агроном у нас с научным исследовательским ботсадом. Они работают, работу проводят. Они свое рекомендательного характера, они свое дают заключение. И согласно этим заключениям работа проводится в этом направлении. Вот, в принципе, зеленый фонд тоже хотим увеличить, и поэтому всех приглашаем, чтобы заинтересовать вот этим конкурсом, чтобы они сажали, чтобы люди сами понимали, что вот эта ихняя зона должны тоже благоустраивать, сажать свои деревья, и это комфортно им будет, всем нам. Комфортный город будет.
0: Не могу не спросить, вот Кыргызстан сталкивается с проблемой переработки отходов, особенно бытовых и пластиковых, да, и опять же возникает вопрос, какие-то меры принимаются для того, чтобы улучшить систему утилизации и переработки отходов в самой стране и, соответственно, в столице. Но мы понимаем, что улучшение управления отходами – это одна из главных функций Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. И опять же, вот если мы говорим о проблеме переработки отходов, наверное, тоже скажете, что вот запущен в Центральной Азии первый завод по утилизации отходов. Это мусоросжигательный завод в столице. Пожалуйста.
1: Да, вы правы.
0: Тоже позитивный сдвиг в этом направлении,
1: До строительства данного завода у нас была большая проблема. связанная с полигоном
0: с мусорным.
1: Да. И частым возгоранием этого полигона. И после построения данного завода проблема была решена. И также такие заводы планируется построить и в других городах Кыргызстана.
0: Ну вот я смотрю, в главе 5 «Строительство и проектирование, рекультивация полигона для размещения твердых бытовых отходов в городе Ош».
1: Да.
0: Это мы говорили про Бишкек, а это в городе Ош тоже планируется. Да,
1: в городе Ош уже началось строительство. И также планируется в городах Балыкчы и Каракол. Также.
0: Да, что сказать?
2: Да, вот как бы этот, помните, как там дым у нас тушили.
0: И дым, и запах.
2: Запах был. Да, там жить невозможно было рядом. А сейчас, смотрите, завод, какой прекрасный завод. И мало того, что мы, это у нас завод утилизации бытовым отходом, мы как бы вырабатываем электрическую энергию, то есть обеспечивать себя и ближний район свой там обеспечивать электроэнергией. То есть, на наш взгляд, у нас улучшение есть, да, мы комплекс работа проводится, и работа продвигается. Мы будем продолжать в этом же направлении.
0: Рамека Тактагуловна, то, что комплексная работа продолжается, и мы говорили сегодня о том, что вот тот план, который утвердил Кабинет министров, это своего рода продолжение предыдущего плана. Здесь надо отметить и тоже один из важных факторов, который в этом плане отражен, это информационно-просветительская работа с населением, чтобы население не забывало о том, что беречь нужно экологию, и экология – это превыше всего.
2: Вы правы.
0: Это тоже один из немаловажных факторов. И здесь вот даже отмечено, что сформировать экологическую осознанность у населения в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха в процессе жизнедеятельности человека – это тоже одно из главных факторов в реализации данного плана.
2: Да, но это же продолжение нашей общей работы. Мы будем продолжать в данном направлении.
0: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Рамека Тактагуловна, и вам, Нурцелек Ташмурзаевич, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, я напомню, что это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи. А я напомню, что сегодня в программе мы говорили о том, что Кабинет министров страны утвердил план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. До встречи!

Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. С сегодняшнего дня по поручению президента Садыра Джапарова, руководителя областей, главы районов, мэра городов, руководителя Айлыкмэты проводят цикл встреч населения. Данные мероприятия организованы в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Каждый руководитель, согласно утвержденному графику, проводит встречи в регионах, где вопросы граждан выслушаны в прямом контакте. Ранее президент призвал чиновников к тесному взаимодействию с народом и предупредил о принятии жестких мер в случае игнорирования озвученных проблем. Глава государства также призвал граждан к активному участию, подчеркнув важность не только поднятия обоснованных проблем, но и внесения конкретных предложений. Встреча направлена на выявление нерешенных вопросов локального уровня, таких как обеспечение чистой водой, состояние дорог и строительство школ. Встречи представителей местных властей с населением транслируются в прямом эфире телеканалов УТРК и ЛТР. Сегодня во всех регионах Кыргызстана проходят встречи чиновников с местным населением. Пресс-служба мэрии города Ош обнародовала график общения Джанара Акаева с горожанами. Ранее президент анонсировал встречу глав областей с местным населением. По его заданию, встречи пройдут в каждом Айлыкмэты. Решение приняли после рабочей поездки в регионы. Глава государства подчеркнул, что около 80% поднятых вопросов относятся к комиссии.

0: Бишкечане смогут озвучить свои предложения горожанам. Свердловский район, 11 мая в 16:00, Кыргызско-Российский славянский университет имени Ельцина, улица Киевская, 44. 12 мая, также в 4 вечера, Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова, улица Широкая, 1А. Первомайский район, 13 мая в 4 вечера, Кыргызский экономический университет имени Расулбекова, улица Тоглока, Молдо, 58. 14 мая в 16:00, Национальный центр детей и подростков Сейтек, улица Адуамунова, 197. Ленинский район, 15 мая в 16 часов, Бишкекский гуманитарный университет имени Карасаева, проспект Чингиза Айтматова, 24. 16 мая в 16:00, Кыргызский национальный университет имени Баласагына, улица Фрунзе, 547. Октябрьский район, 18 мая в 16:00, зал Таберик, улица Байтик-Батыра, 17. 19 мая в 16 часов, Международный университет Алато, улица Анкары, 1/8. Национальный банк с 11 мая вводит в обращение серебряную коллекционную монету Шанхайской организации сотрудничества. 25 лет, серия «Исторические события». Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение официальной эмблемы Шанхайской организации сотрудничества, изображение флагов государств-участников ШОС: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. По окружности монет расположена надпись «Шанхай Кызматташтык Уюму 25 жыл». Кроме этого, в верхней части монеты над официальной эмблемой ШОС указаны проба металла и вес монеты. В нижней части монеты номинал монеты и графический знак сома. На оборотной стороне монеты на фоне географической карты государств-участников ШОС изображены герб Кыргызской Республики и цифра 25. По окружности монеты расположена надпись. Кроме этого, в нижней части монеты указан год выпуска монеты. Коллекционная монета Шанхайской организации сотрудничества 25 лет имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики. Шанхайская организация сотрудничества – международная межправительственная организация, объединяющая 10 государств Евразии на основе принципов равноправия, взаимного доверия и уважения, суверенитета. Основанная в 2001 году в городе Шанхай, Китай, ШОС в 2026 году отмечает 25-летие со дня своего создания. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана дожди, грозы, температура воздуха 19 градусов.
1: Первое информационное радио.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: Урматтуу радио армандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 13 май күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Бишкек чүй боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
4: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
5: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
4: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
6: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
7: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айда Низаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Сегодня в рамках программы мы будем говорить о теме, которая напрямую касается жителей всех регионов Кыргызстана, о взаимодействии власти и населения, ответственности местных руководителей в решении проблем граждан на местах. С сегодняшнего дня, с 11 мая, по поручению президента Садыра Джапарова, по всей стране стартовали выездные встречи руководителей областного уровня с населением в каждом айылы кмэту. Во встречах принимают участие полномочные представители президента в регионах, представители прокуратуры, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и других государственных структур. Главная задача не просто выслушать людей, а максимально оперативно рассматривать и решать вопросы граждан непосредственно на местах.
1: Как отметил глава государства, во время недавней рабочей поездки в Ошскую область выяснилось, что около 80% обращений населения относятся именно к компетенциям местных органов власти. Это вопросы социальной помощи, земельных участков, документов, имущественных споров, жалобы на бездействие отдельных чиновников и другие повседневные проблемы граждан. И только часть вопросов требует вмешательства республиканского уровня. Это строительство крупных инфраструктурных объектов, стратегических дорог, школ или систем водоснабжения. Президент отдельно подчеркнул, что местные органы власти должны брать на себя ответственность и не перекладывать решение вопросов на центр.
0: Особенностью нынешнего формата станет и открытость процесса. Встречи будут транслироваться в прямом эфире на региональном телеканале и в социальных сетях. Осенью аналогичные встречи пройдут повторно, уже для оценки того, насколько эффективно были решены поднятые людьми проблемы. Сегодня мы постараемся разобраться, насколько такая система может повысить ответственность местной власти, как она может повлиять на доверие населения и к государству. Институтам, какие вопросы действительно должны решаться на местах и почему многие проблемы годами остаются нерешенными. Также поговорим о правовой ответственности чиновников, механизмах общественного контроля и о том, как правильно защищать свои права.
1: И сегодня у нас в студии находится доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Кыргызской Республики Кайрат Осмоналиев. Кайрат Медербекович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что пришли и нашли время прийти к нам в нашу студию. И, как было отмечено сегодня, государство уже делает акцент именно на решении проблем людей непосредственно уже на местах. И здесь возникает главный вопрос, Кайрат, насколько вот эффективным может стать такой формат, и как вы оцениваете вообще эту инициативу проведения выездных встреч в каждом айылы кмэту?
2: Спасибо. Это вопрос очень важный, очень своевременный. Я приветствую всех слушателей, тех, кто нас наблюдает в социальных сетях. Очень рад прийти практически в обновленную студию.
1: Давно вы у нас не были, Кайрат.
2: Да, с большим удовольствием. Это очень радует, в принципе, все символично. Мы видим, что в стране происходят большие изменения, строится очень крупный инфраструктурный проект, то есть реализуется, строятся дома, квартиры, многоквартирные имеется в виду. Угу. И все это очевидно. Новые дороги, школы, другие объекты такого социального назначения, это очень радует. Везде, вообще, по-моему, весь Кыргызстан одна сплошная большая стройка. Либо стройка, либо ремонт идет. Это очень хороший признак обновления. И я думаю, что конечно, это один из всех результатов, который связан с референдумом и нашей новой конституции. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что выпустил обновленную версию комментария Конституции Кыргызской Республики вот по состоянию на 2026 год. Недавно был День Конституции, 5 мая, вот как раз презентовал ее. Вот. И, конечно, в этой конституции была закреплена новая или, скажем, обновленная форма управления, государственного управления. Мы фактически перешли однозначно президентской форме правления. И вот одним из, так сказать, результатов новой, скажем так, вертикали власти президентской республики, мы видим, что пошли большие хорошие результаты в сфере экономики. Это вот один из ожидаемых, на самом деле, результатов, которые мы, когда, так сказать, обсуждали проект новой конституции в 2021 году, и когда принимали, вот это было одно из очевидных потенциальных, значит, возможностей, и мы сейчас это все видим. Это не может не радовать. Ну, тем более, что скоро в этом году очень крупные мероприятия, это и Всемирный Игорь Кочевников, и ШОС под председательством, что мы председательство целый год будет здесь саммит проходить. Вот, и я думаю, что гости, лидеры наших дружественных стран, они тоже получше увидят там и новый стадион, и вообще как город преобразился. Поэтому это все очень радует. Но должен сказать, что вот если вы посмотрите Конституцию, поскольку у нас, я простым языком буду объяснять, сколько я уже много лет занимаюсь комментарием конституционному праву, вообще другим отраслям права. Есть органы государственной власти, центральные органы государственной власти, да, то есть это та вертикаль, на вершине которой находится наш господин президент. Это, соответственно, три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебные власти. Ну, еще можно условно добавить контрольно-надзорные, это органы со специальным статусом, как прокуратура, счетная палата, ну и другие органы. Они в отдельной главе выделены. Но вот четвертый раздел специально от Конституции, он так и называется. Раздел четвертый – местное самоуправление. То есть и Конституция, как и большинство Конституций других стран, они вот разграничивают, чтобы было понятно. Есть органы центральной власти, государственной власти, есть органы местного самоуправления. Вот вы сейчас в подводке об этом сказали, что действительно очень много вопросов так называемого местного значения. Это те вопросы, которые актуальны для той или иной местности, ну, скажем так, Аильного аймака, или района, скажем так, или области, но которые не связаны, так сказать, с вопросами жизнедеятельности в целом государства на высоком уровне, на центральном уровне, или с другими районами, да. Вот. Мы видим, что у нас, да, она существует, это объективно, что отдельные, скажем так, области в силу сложившихся, значит, исторические, может быть, значит, условий, они не совсем равномерно развиты, да, то есть где-то есть большое количество населения, да, есть такие районы, там, скажем так, Красуйский или Сокол-Угский, где там больше 200 тысяч, только в одном районе, да, есть области, в которых и до 200 тысяч не дотягивает, есть области целые, да, есть районы, значит, или области, которые там, где были еще со времен там, Советского Союза, какие-то крупные, значит, предприятия, да, которые градообразующие, скажем так, да, где-то больше полезных ископаем, где-то там золото добывают. Ну, сейчас вот, допустим, тот же Джируй, да, очень сильный, мощный проект, который, я думаю, еще очень долгое время будет оказывать влияние на местные, так сказать, на регион в целом. Есть регионы, где таких ископаемых нет, таких крупных инфраструктурных проектов нет. Поэтому они все, значит, они все разные у нас. Но, тем не менее, ну, конечно, есть вопросы, которые общего плана, да. Ну, если, извините меня, людям негде погулять, значит, если парка нет элементарного, да, если нету каких-то досуговых учреждений, да, ну, скажем так, детям ходить какие-то секции, спортзалы, там, если есть какие-то, ну, такие вот лежащие на поверхности, конечно, люди могут ставить вопрос об этом, и здесь это уже государственная политика, где-то какие-то, значит, аймаки или районы, или некоторые города, особенно малые города наши, да, не нуждаются где-то в поддержке, в дотации Шондайдавар. Угу. Есть районы, которые вносят очень большую, не лепту, это не трудно сказать, конечно, большой вклад в налоговую, скажем так, составляющую вообще всей страны, да. Угу. Есть те, которые, к сожалению, не могут этого сделать. Вот поэтому, значит, в каждой области у нас вот учрежден, и вот, чтобы закончить эту мысль, поэтому есть местное самоуправление, органы местного самоуправления, которые состоят тоже из представительских органов власти, это местные депутаты. Кстати говоря, я почему согласился прийти на эту передачу, потому что сам был один срок депутатом Аильного Кенеша, и знаю, какие такие вопросы, которые могут... И возникают какие-то вопросы классические для всех и есть особенные, скажем так, с учетом специфики. Вот. Есть органы исполнительные, это муниципальные власти, да, это, соответственно, начиная там от, если Айлбаши, Айлукмету, потом, значит, акимы, ну, естественно, заместители, представители районной администрации. Вот, полномочные представители президента Кыргызской Республики, как вы сказали, в регионах, в областях получается, они, значит, они являются высшими должностными лицами, занимающими высшие политические должности, но на уровне вот этой своей области. Угу. Их полномочия, я напомню, если кто-то забыл, после того, как была принята новая редакция Конституции, значит, начали носить изменения в разные законы, появились новые законы, вот, в связи с этим появились указы. И вот в 2021 году, в 15 июля, за номер 302 вышел указ президента вот об учреждении как раз этого института, института полномочных представителей президента в областях, которые упразднили, соответственно, бывший институт полномочных представителей правительства. У нас сейчас же не правительство, еще Кабмин, да? Вот. Что интересно, согласно этому указу, оно утвердило положение об этих самых полномочных представителях, а также положение, значит, об аппарате этого полномочного представителя. И там достаточно большие полномочия, на самом деле, вот, предоставлены, потому что это полномочный представитель. Даже вот название, да, вот вы видите, да, полномочный представитель президента вот, вот в данном, как вы говорите, регионе или области. Очень много полномочий, ну, в первую очередь он несет ответственность за все, что происходит в этой самой области. Это и взаимодействие, и контроль органов местной власти, органов и тех вот, ну, естественно, вот органы центральной власти, они имеют определенные, скажем так, свои представительства и там на уровне области, там районов и так далее. Он координирует, он взаимодействует. У него практически все полномочия. Вот если кому интересно, посмотрите, я назвал этот указ, он в интернете есть в системе этой информации Минюста. Вот. Хорошие полномочия. Другой вопрос, как они, эти полномочия, реализуются. Вот, мы с вами видели, ну, опять-таки, с новой редакции Конституции введен институт Курултай. Да? Угу. Вот, уже прошли, по-моему, два или даже три Курултая.
0: Четвертый.
2: Четвертый.
3: Ну, прошло в декабре, но прошло год.
2: Почему я, значит, это чуть ошибся, что третий или четвертый? Вот, потому что они все похожи, эти Курултай. Это очень важный институт и, в общем-то, представительских органов, можно сказать, такой вот народный парламент, временный, да, который созывается раз в год. И мы там видели, как президент, так сказать, в основном он отвечает на вопросы, но есть соответствующие там в зале министры, есть полномочные представители и так далее. Я всегда ловил себя на мысли вот, на том, что мелкие вопросы, вопросы местного значения поднимаются. 90%, я не хочу утрировать, что там где-то фонарь не горит, извините меня, на улице, да, или там реки не чистят очень долгое время, они там все засорились, там канализация не работает и так далее. Слушай, это не уровень президента. Вот. И каждый раз я думаю, что я бы на месте президента все-таки бы с этими полномочными представителями все-таки бы по-жесткому поговорил. Потому что эти вопросы, они вообще не должны выноситься. Они там, на этом вот уровне вот этих самых, так сказать, местных властей должны быть решены. Потому что за то, как идет это обсуждение, оно смотрит вся страна, еще смотрят другие, так сказать, соседи наши. Вот. Я бы в этой связи подумал, предложил бы, наверное, вести систему хурултаев на местном уровне. По такому же принципу образуются там саильных, там кенеши, там депутаты, активисты. Но чтобы они проводили до большого хурултая на республиканском уровне, проводили, проблема-то не исчезает, да? Угу. Проводили курултай такого вот областного значения, понимаете, да? И это не запрещено. Это вот в Конституции, вот в разделе 4, там тоже об этом говорит, что такие вопросы могут выноситься местного значения как раз на такие собрания или сходы. Ну давайте назовем это курултай там, областного значения. Тогда бы большая часть этих вопросов, она бы просто бы... так сказать, она не дошла бы до республиканского уровня. Это вот мой такой небольшой анализ навскидку и мое предложение. Угу. Вот. Еще что бы я хотел сказать, чувствую, что время у нас уже...
3: Нет, у нас время в порядке, да? Все еще есть, конечно.
2: Да, хорошо. Вот, что касается посмотреть, что есть у этих полномочных представителей. Я сейчас не хочу никого там критиковать, тем более персонализировать. Для меня лично, вот я не запомнил ни одного полномочного представителя, я их просто не запоминаю. Угу. Не могу запомнить, потому что они не запоминаются. Они все какие-то, не знаю, однотипные, какие-то безинициативные, понимаете, да? Я все тоже прекрасно понимаю, что если вы, так сказать, выходите за пределы своих полномочий, то есть статья Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», да, есть статья за злоупотребление должностными полномочиями, то есть когда вы из своих или интересов третьих лиц, так сказать, не в интересах службы что-то, так сказать, отворили, то это тоже, да, но и очень много людей у нас привлекли к уголовной ответственности, вот в рамках борьбы с коррупцией, все понимаю. Но надо же аккуратно все это отделять, зерна от плевел, да, там котлеты от мух. Я что-то не видел ни одного инициативного полномочного представителя. Вот видите, не могу
3: вот
2: припомнить.
3: Именно вот такие встречи, которые уже начались сегодня, вот. И вот и постигнут совершенно некоторых полномоченных уже показать свою инициативу, да, и свою значимость.
2: Я хочу сказать другую вещь. Это настолько, видимо, не то чтобы накипело или созрело, да? Угу. Это же обычная работа. Я вот к этому вас и подвожу, что если какой-то полномочный представитель сам был, ну, естественно, согласовал с президентом, потому что он представляет президента, что я бы вот хотел бы, значит, поактивнее выяснить, разве президент скажет нет? Это ваша работа, вы зарплату за это получаете. Я вас наделил, вас полномочиями, да? У вас все есть, работайте. У меня ощущение такое, что они не зарплату получают, а зарплату у них хорошая, поверьте мне. Не получает большинство из них просто зря плату. Угу. То есть он полномочный представитель, щеки надувает, значит, присутствует на представительских протокольных мероприятиях, там ленточку где-то перерезать, или там, значит, если какое-то поручение будет сверху с администрации, вот, так сказать, поприсутствовать. Инициатива должна быть, она сама собой разумеющаяся, понимаете, да? То есть вот эти встречи, значит, ну, что, до чего мы дошли, вы сами подумайте. Президент дает команду о том, чтобы они выполнили свои должностные обязанности. Чтобы они оправдали, когда Ахтап, да, Харажат, у них там угу. целые аппараты, целые это самое, все зарплаты получают или зря платы получают. Вот. А эффекта мало, потому что полномочных представителей мало кто помнит, мало кто может сказать, вот это сделано, вот это сделано, вот это сделано. Поэтому это своевременно, я поддерживаю Но опять-таки, видите, у нас президент очень часто работает в режиме, такой, в ручном режиме, когда вот вручную начинает исправлять какую-то ситуацию. То есть мы, я могу сказать, что на фоне безинициативной как бы это, ИБД, у некоторых ИБД есть. ИБД – это имитация бурной деятельности. Но она не заканчивается результатом, поэтому ее работой назвать сложно. Вот. На фоне пассивности, такой какой-то серой, знаете, рутинности, того, что люди даже этого не хотят, и вот то, что им положено, да, вот, президент дает команду, значит, давайте, выезжайте, вот вам графики, значит, там встречи, решите вопросы на местах. Многие вопросы, чныли, можно решить сразу, не доводя до того, чтобы это потом на каком-то нашем пятом Курултае опять начали говорить, у нас там, извините меня, канализацию зазрали, мы
3: уже 20-й
2: раз к вам обращаемся.
3: Айрат Мадыбекович, вот, к сожалению, немного перебью вас, потому что у нас запланированы сейчас новости этого часа. После новостей мы вернемся к нашей сегодняшней теме.
4: В эфире новости на Беринче радио. С 11 мая начал работу портал президентские стипендии Элюмитю. Как сообщили Министерство науки, высшего образования и инноваций, теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия, критериями отбора и перечнем необходимых документов. Президентская стипендия направлена на поддержку талантливой и перспективной молодежи, создание условий для получения качественного образования и развития профессионального потенциала молодых граждан страны. Подача документов осуществляется через портал программы. Руководитель службы информационной политики администрации президента Даирбек Орумбеков заявил, что рост цен на топливо в Кыргызстане связан с войной между Израилем и Ираном, а также с резким подорожанием нефти и газа на мировом рынке. По его словам, до начала боевых действий тонна бензина А-92, импортируемая из России, стоила около $650. Сейчас цена достигла примерно 950. Дизельное топливо, отметил Орумбеков, подорожало с 700 до более чем 1200 долларов за тонну. Он прокомментировал и вопросы граждан о том, почему в Казахстане топливо дешевле. По словам руководителя службы информполитики, эта страна обладает собственными крупными месторождениями нефти и субсидирует стоимость топлива за счет государства. В качестве примера Орумбеков привел электроэнергию. По его данным, себестоимость электричества в Кыргызстане составляет 3 сома 7 тиынов. Однако население его продает по 1 сома 64 тиына, а разницу покрывает государство. Руководители службы информационная политика администрации президента добавила, что власти работают над развитием собственной переработки нефти, в частности, модернизируют заводы «Кыргызнефтегаз» и «Джунда». После их обновления, по словам чиновника, МПЗ смогут выпускать топливо евростандарта. С сегодняшнего дня по поручению президента страны, руководителей областей, главы районов, мэры городов и руководителей Айлыкмытю начинает цикл встреч населения. Данные мероприятия организованы в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Каждый руководитель, согласно утвержденному графику, проводит встречи в регионах, где вопросы граждан выслушаны в прямом контакте. Ранее президент призвал чиновников к тесному взаимодействию с народом и предупредил о принятии жестких мер в случае игнорирования озвученных проблем. Глава государства также призвал граждан к активному участию, подчеркнув важность не только поднятия обоснованных проблем, но и внесения конкретных предложений. Встречи направлены на выявление нерешенных вопросов локального уровня, таких как обеспечение чистой воды, состояние дорог и строительство школ. Встречи представителей местной власти с населением будут транслироваться в прямом эфире телеканалов УТРК и ЛТР. Меж тем, в пресс-службе мэрии Бишкека проинформировали о графике встреч Айбека Джунушалиева с жителями столицы. Они пройдут в открытом формате во всех районах. Планируется обсудить вопросы развития городской инфраструктуры, работы муниципальных служб. Также бишкечане смогут озвучить свои предложения. Свердловский район, 11 мая, в 16 часов, Кыргызско-Российский славянский университет, улица Киевская, 44. 12 мая, в 16 часов, Бишкекский лицей имени Чангиза Айтматова, улица Широкая, 1А. Первомайский район, 13 мая, 4 часа вечера, Кыргызский экономический университет имени Расхулбекова, улица Тоголок Камолдо, 58, 14 мая в 4 вечера, Национальный центр детей и подростков, Сейтек, улица Абдумамунова, 197, Ленинский район, 15 мая в 4 часа вечера, Бишкекский гуманитарный университет имени Карасаева, проспект Чангиза Айтматова, 24, 16 мая в 4 вечера, Кыргызский национальный университет имени Баласагына, улица Фрунзе, 547, Октябрьский район, 18 мая в 4 вечера, зал Тебирик, улица Байтек Батыра, 17, 19 мая в 4 вечера, Международный университет Алато, улица Анкары, 1/8. В Республиканскую инфекционную больницу в майские праздники госпитализированы 139 пациентов с острыми кишечными инфекциями, сообщили врачи медучреждения. Всего с 1 по 10 мая обратились в приемное отделение 278 человек с инфекциями. Кишечные инфекции – это заболевания, вызываемые бактериями, вирусами и простейшими, которые поражают желудочно-кишечный тракт и сопровождаются болью в животе, диареей и рвотой. К ним относятся дизентерия, брюшной тиф, также холера, гастроэнтерит, пищевые вирусные гепатиты А и вирусные диареи. Основная причина распространения кишечных инфекций – несоблюдение правил личной гигиены, особенно при уходе за детьми и приготовлении пищи. В жаркий период риск заражения повышается, люди потребляют больше жидкости, в том числе некипяченую воду, а желудочный сок становится менее концентрированным. Чтобы снизить риск заболевания, важно тщательно мыть руки с мылом после улицы, туалета, транспорта и перед едой. Мыть овощи, фрукты и ягоды под проточной водой, требовать сертификаты качества у продавцов, соблюдать чистоту на кухне, защищать продукты от насекомых, не покупать еду у случайных продавцов в несанкционированных местах, хранить сырье и готовые продукты отдельно, использовать разные доски и ножи для сырого и готового, хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике при температуре плюс 2, плюс 8 градусов, не употреблять остатки еды дольше суток и обязательно подвергать их повторной термической обработке. В Бишкеке улицу Саманчы на 8-м микрорайоне планируют сделать сквозную и продлить до улицы Байтек-Батыра. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамис Алиев. Сейчас улица заканчивается возле школы номер 64 и не имеет полноценного проезда. По словам Алиева, власти рассматривают два варианта реализации проекта. Строительство сквозной дороги от улицы Байтек-Батыра, создание дороги вместе с подземной парковкой. Сроки реализации проекта пока не озвучены. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в УВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 94-го года рождения, выполняя работы по установке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрировали по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ УК Кыргызской Республики». По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочей стройки. Избирательный комитет Кыргызского футбольного союза утвердил кандидатов на руководящие должности организации. Выборы пройдут 12 мая в рамках Конгресса Кыргызского футбольного союза. На должность президента союза выдвинут председатель комитета министров Адылбек Касымалиев. Кандидатами в члены исполнительного комитета КФС стали Акылбек Маматов и Джохахан Ерлиханов. Ранее Кыргызский футбольный союз возглавлял бывший глава ГКМБ Камчыбек Ташиев. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 12 мая ночью на большей части территории Чуйской и Сокульской областей, местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами в Чуйской и Сокульской областях осадки интенсивные. Днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, на высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9, местами в Сокульской и Нарынской областях с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 7-12, днем от 15 до 20 градусов. В Талаской области ночью 6-11, днем от 13 до 18. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 10-15, днем до 26. В Исакульской области ночью плюс 3, плюс 8, днем воздух прогреется до 19 градусов. Нарынской области ночью плюс 2, плюс 7, днем от 11 до 16. В городе Чолпаната без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 10-12, максимальная температура воздуха днем до 23 градусов. В городе Бишкек без осадков, днем переменная облачность, осадки маловероятны, ветер западный 4,9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов, максимальная температура воздуха днем от 28 до 30 градусов. Впереди программа «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.
5: Первое информационное радио.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан». Я напомню, что сегодня мы говорим о встречах органов местного самоуправления с населением и также с участием министерств, которые начались сегодня, 11 мая. И напомню, что у нас в студии сейчас находится доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Кыргызской Республики Кайрат Усманалиев. Кайрат Медербекович, вот в первой части вы нам очень подробно, интересно рассказали о том, какие полномочия должны на самом деле выполняться и что прописано в Конституции. Вот такой вопрос. Мы все видели, что в апреле президент именно на юге очень много времени провел, и мы после этих встреч мы тоже убедились в том, что опять же поднимаются обычные вопросы, школы, садики, здесь такого не хватает, другого. И именно тогда президент сказал о том, что нужно это... Действительно, не мои вопросы, нужно отправить министров и представителей, чтобы они решали вот такие вопросы на местах. Вот по вашему мнению, насколько вот эти встречи, они действительно помогут обратить внимание жителей, вот чтобы полпреды, да, обратили внимание?
2: Ну, действительно, объять все невозможно. Более одному человеку, конечно, если это уже попало в поле зрения президента, этот вопрос будет решаться, так или иначе. Либо это, значит, проблему решат, либо полетит, ну, не голова, но с кресла, так сказать, очередной чиновник. Угу. Вот, и других нету решений, потому что нужно адекватно подходить для того, чтобы эти вопросы решать, потому что если чиновник безинициативный, как я уже сказал, да, либо занимается ИБД без результатов, то, конечно, от таких людей надо освобождаться. И нужно ставить системного человека, который понимает, знает эти проблемы. И самое главное, что сам процесс. Это надо каждый день, значит, планировать, соответственно. Надо встречаться с экспертами в той или иной отрасли. И, значит, принимать такие prudent solutions, да, то есть такие разумные решения. Потому что я сейчас не буду останавливаться, у меня вот времени очень мало. Таких непродуманных решений достаточно много. А проблема остается. Потом это все поднимается. И эти проблемы, действительно, большая часть из них можно решить на местах сразу. Абсолютно. Вот. В этом смысле инициатива президента, особенно в той части, которая... Вот, придать транспарентности, то есть обсуждать это на местных телеканалах или центральном телевидении или радио, это очень важно, потому что эти вопросы, они должны быть транспарентными. Вот здесь я хотел бы еще добавить, что вот при этих полномочных представителях президента в областях должны действовать какие-то коллегии по тем или иным вопросам. Есть, значит, координационный совет по вопросам правопорядка, да, тоже очень важный вопрос, вопросы безопасности, правопорядка, борьбы с преступностью. Я бы еще добавил с коррупцией. Да. Вот. Вот эти координационные совещания, пользуясь случаем, да, хотел бы тоже второе предложение нести, что этим координационным советом, значит, вот по правопорядку надо придать очень важное значение, чтобы они не просто были на бумажке, да, а именно сфокусировать их на проблемах борьбы с коррупцией. Как только мы начнем решать вопросы, значит, прижимать эту коррупцию на местах, у нас сразу это даст свой синергетический, скажем так, позитивный эффект вот в целом системе. Mm-hmm. Потому что мы видели, да, что да, наши органы ГКМБ вскрывали факты, около 1000 всяких там объектов вернули там, в лоно государства каким-то образом порешали. Но это остановилось. Надо эту работу продолжать. Но ее нужно продолжать в рамках антикоррупционной стратегии. Есть определенные программы, на местах должны быть. И должны заработать эти механизмы. Вот эти координационные советы, так называемые.
1: Спасибо. Остается только напомнить, что с сегодняшнего дня по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова по всей стране стартовали выездные встречи и руководители областного уровня с населением в каждом Айлюкмету. Эти и другие вопросы сегодня мы подробно, конечно, прояснили и выяснили при помощи нашего уважаемого гостя, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Кыргызстана Кайрата Усманалиева. Кайрат, вам огромное спасибо за содержательную...
2: Это вам.
1: Это нам, да?
2: Да.
1: Хорошо, большое вам спасибо, обязательно перечитаю. Тем более, что вы так интересно рассказываете и, наверное, так же интересно и пишете. Поэтому с удовольствием прочитаю. Кайрат, большое вам спасибо за то, что уделили нам время. А мы продолжаем нашу программу и переходим к другой теме. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров накануне 10 мая ознакомился с ходом строительства одного из крупнейших инфраструктурных проектов столицы – Нового Ошского базара. Главе государства представили информацию об основных параметрах будущего торгово-рыночного комплекса. Общая площадь объекта составляет 155 тысяч квадратных метров. Здание включает 2 этажа и 1 подземный уровень. Продолжит Эрмек Актанов.
4: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров 10 мая знакомился с ходом строительства одного из крупнейших инфраструктурных проектов столицы – Нового Ошского рынка. Главе государства представили информацию об основных параметрах будущего торгово-рыночного комплекса. Общая площадь объекта составляет 155 тысяч квадратных метров. Здание включает 2 этажа и 1 подземный уровень. Всего проектом предусмотрено более 10 тысяч торговых мест. В каждом блоке площади распределяются по соответствующим направлениям торговли, что позволит упорядочить работу комплекса, а также создать удобные условия продавцам и клиентам. Особое внимание уделено созданию современной и комфортной инфраструктуры для предпринимателей. В частности, предусмотрены складские помещения, парковочные зоны и другие необходимые условия для бесперебойной торговли в любое время года. Строительные работы планируется полностью завершить до августа текущего года. Действующие в центральной части столицы Ошский рынок перенесут только после полного завершения строительства нового торгово-рыночного комплекса. На освободившейся территории предусмотрено создание современной зеленой зоны для отдыха. Кроме того, с вводом в эксплуатацию новых автовокзалов и Ошского рынка будут пересмотрены маршруты столичного пассажирского транспорта с учетом удобства жителей и гостей Бишкека. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров 10 мая проинспектировал ход строительства нового современного автовокзального комплекса в городе Бишкек. Главе государства продемонстрировали проект комплекса, который будет состоять из 9 блоков и включает в себя гостиницу для водителей и персонала, просторный зал ожидания, перрон, административное здание, коммерческие помещения, парковочные зоны для междугородних и международных автобусов, отдельной стоянкой для легкового и другого транспорта. Президент совершил обход объекта и поручил делать основной упор на высоком качестве строительства и материалов. Строительные работы завершатся до августа текущего года. Ранее руководство мэрии Бишкека во главе с Айбеком Юнушалиевым провело выездное совещание в районе Новопавловки, где будет строительство дороги к новому Ошскому рынку. На месте они встретились с владельцами земельных участков, через которые пройдут будущая трасса. Проект предусматривает строительство полноценной дороги с мостом и выходом к рынку, а также соединение с северной объездной дорогой. По словам мэра, новая транспортная артерия обеспечит удобный заезд на рынок в западной части города и позволит напрямую выезжать на объездную трассу.
6: И сегодня эту дорогу, она будет тоже функциональной, она тоже значимая. Это вот Ошский базар и автовокзал. Чтобы не загружать международную нашу дорогу Манас, да? Все, Васильевский тракт. И вот мы с дорогой, что она нужна, вы все согласны. Мы все согласны, да?
7: Да.
6: Двумя руками. И вот теперь смотрите, согласно законодательству. Согласно законодательству у нас так идет. Я вот всегда это озвучиваю, я не как ультиматум говорю, я говорю порядок рассмотрения документов. Первое, мы рассматриваем законность получения земельных участков. Но я думаю, здесь вопросов не будет, потому что вы уже давно получали, как сельхоз, используют. Здесь у нас пока, ну, по крайней мере, сомнений нет, если только какие-то дела там не вылезут. Но второе, это вот в рамках первой работы, использование земель по целевому назначению. Использовались ли земли по целевому назначению?
7: Конечно.
6: Вот теперь мы это тоже изучим и скажем. И третье, второе, мы говорим, что идет обмен земельных участков. Сегодня вот эти большие территории, я думаю, это имеет место быть. Мы будем предлагать вам альтернативный земельный участок.
4: Напомню, что президент Кыргызской Республики 10 мая ознакомился с ходом строительства одного из крупнейших инфраструктурных проектов столицы – Нового Ошского базара.
1: Пособие для детей Балар-Рысы будут выдаваться с 1 июля. Об этом в эфире Биринчи радио сообщила заведующая отделом государственных пособий Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Отметим, что ранее стало известно, что Кабинет министров планирует направить 3 миллиарда 316 миллионов сомов на выплату пособий детям до 3 лет. Далее подробно.
0: Кабинет министров Кыргызской Республики планирует направить 3 миллиарда 316 миллионов сомов на выплату пособий детям до 3 лет. Документ разработан для реализации указа президента Садыра Джапарова о введении государственного пособия Бала-Ырысы. Согласно инициативе, с 1 июля ежемесячное пособие в размере 1200 сомов будут получать все дети до 3 лет, вне зависимости от дохода в семье. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане насчитывается около 445 тысяч детей в этой возрастной категории. Заведующий отделом государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Максат Туларбек Кызы рассказала о получении стипендии Бала-Ырысы с июля.
8: Азыркы учурда министрлер кабинетинин жобосу иштелип жатат. Бул жакта жободо Бала-Ырысы.
9: На сегодняшний день кабинетом министров разрабатывается положение и механизм выдачи пособия. Определяется, как оно будет выдаваться и какие документы будут нужны. Сейчас постановление находится на общественном обсуждении. Можно будет оставлять комментарии. Начиная с июля мы будем принимать заявки. Чтобы беременным женщинам и с детьми было легче и удобнее, у нас есть электронная подача заявления. Сейчас мы ее разрабатываем. Основное требование получения стипендии – ребенок должен быть до 3 лет, а родители должны проживать вместе с ребенком.
0: Кроме того, ранее Кабинет министров пересмотрел механизм предоставления ежемесячного пособия «Үйблюгу кумюк» нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет. Постановление было принято в апреле. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Согласно новым изменениям, с сентября сумма пособия теперь составит 1500 сомов. Также вырастет гарантированный минимальный доход для определения нуждаемости семьи и составит до 1500 сомов. Максат Туларбек Кызы рассказала об изменениях в получении пособия «Үйблюгу кумюк».
8: «Үйблюгу кумюк» был жүлік болу.
9: Пособие могут получать малообеспеченные семьи, имеющие детей до 16 лет, семьи, чей доход ниже гарантированного уровня – 1000 сомов. Согласно новым изменениям, с сентября сумма пособия составит 1500. Также вырастить гарантированный минимальный доход для определения нуждаемости – до 1500 сомов. Также уточнены имущественные критерии. Теперь право на получение пособия сохраняется за малообеспеченными семьями, имеющими в собственности одно жилое помещение. При наличии двух и более объектов пособие не назначается. Кроме того, пересмотрен критерий по транспортным средствам. Срок эксплуатации легкового автомобиля сокращен с 20 до 15 лет, включая год выпуска. Как отмечается, в населенных пунктах, где установлен районный коэффициент, выплата пособия Уйбулога Комок будет производиться с его учетом.
0: Отмечается, что изменения направлены на расширение охвата и повышение адресности социальной поддержки нуждающихся семей с детьми. Кроме того, в Кыргызстане есть единовременная выплата Бала-Береке многодетным матерям, проживающим в высокогорье и труднодоступных зонах. Размер пособия варьируется от 100 тысяч сомов до 2 миллионов сомов за 4-го и последующих детей. Житель села Бешташ Нурбулот поделился, что выплата Бала-Береке поможет многим семьям.
7: Я вырос в большой семье, нас было 10 детей, и это, пожалуй, самое ценное, что дала мне жизнь. Мы всегда поддерживали друг друга, поэтому сейчас, когда у меня самого многодетная семья, я понимаю, насколько это важно. Я занимаюсь земледелием, чтобы покормить семью, и, слава Богу, на жизнь хватает. Старший сын уже в 10 классе, готовится к поступлению, а младшие подрастают. Конечно, забот много, но когда в доме детский смех, это самое большое счастье. Поэтому я искренне рад, что государство уделяет внимание многодетным семьям.
0: Заведующий отделом государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Максат Туларбек КЗ рассказала, кто может получить выплату бала береке.
10: Вид выплат выплачивается при рождении четвертого и последующих детей, быть многодетной матерью, также проживание в высокогорных, отдаленных, труднодоступных населенных пунктах Кыргызской республики, также быть гражданкой Кыргызстана.
0: Отметим, что в Кыргызстане есть несколько видов пособий для семей с детьми. После рождения ребенка государство выплачивает единовременное пособие балага сүйүнчү. Также есть ежемесячное пособие үйбүлөгө көмөк, а бала РСЭ выплата по программе также есть бала береке. Кроме этого, государство оказывает поддержку детям с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца. Айдайн Заркулова, Биринчи радио.
1: Итак, позвольте напомнить наши уважаемые радиослушатели, сегодня мы рассказали о том, что с сегодняшнего дня, 11 мая, по поручению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова, по всей стране уже стартовали выездные встречи руководителей областей уровня с населением в каждом айлёкмету. Во встречах принимают участие полномочные представители президента в регионах, представители прокуратуры, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и других государственных структур. Главная задача – это не просто выслушать людей, а максимально оперативно рассматривать и решать все-таки вопросы граждан непосредственно уже на местах. Как отметил глава государства во время недавней своей рабочей поездки в Ошскую область, выяснилось, что около 80% обращений населения, они относятся именно к компетенции местных органов власти. Это вопросы соцпомощи, земельных участков, документов, имущественных споров, жалобы на бездействие отдельных чиновников и другие повседневные проблемы наших граждан. Только часть вопросов требует вмешательства уже республиканского уровня. Это строительство крупных инфраструктурных объектов, стратегических дорог, школ или систем водоснабжения. Также президент отдельно подчеркнул, что местные органы власти должны брать на себя ответственность и не перекладывать решение вопросов на центр. Ну и особенностью нынешнего формата станет и открытость процесса. Встречи будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью аналогичные встречи пройдут повторно уже для оценки того, насколько эффективно были решены поднятые людьми проблемы. И сегодня мы разобрались с этими другими вопросами с нашим гостем, который у нас был в студии, а именно доктор юридических наук, профессор, заслуженный артист Кыргызской республики Кайрат Мусмуналиевич. Ну и в продолжение темы по поручению президента сегодня 11 мая глава Баткенской области Мамурджан Рахимов также встретился с жителями города Кызылкия. И по данным представительства, на встрече присутствовало около 300 жителей. Было задано более 50 вопросов и высказано более 50 пожеланий. На этом программа «Кыргызстан» завершается. Ее для вас сегодня провели Айдар Назаркулов и Канат Султагеев.

В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял делегацию профильных специалистов из Республики Корея для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины. В ходе состоявшейся беседы глава Кабинета министров подчеркнул, что модернизация системы здравоохранения и внедрение инновационных стандартов лечения является одним из приоритетных задач государства. Он отметил, что с передовой опыт Республики Корея, признанная мировым лидером в области медицинских инноваций, представляет особый интерес для совершенствования стоматологической службы Кыргызстана. Особое внимание участников встречи было сосредоточено на вопросах трансфера современных технологий и интеграции цифровых решений в клиническую практику. В частности, стороны обсудили возможности внедрения в отечественных клиниках системы 3D-моделирования и высокоточной имплантологии, а также перспективы комплексного переоснащения медицинских учреждений оборудованием последнего поколения. Представители корейской делегации выразили готовность к активному партнерству и техническому содействию, отметив открытость кыргызской стороны качественным преобразованием в медицинском секторе. После поездок президента Садыра Джапарова по регионам полномочным представителям президента в областях, а также соответствующим руководителям было поручено выезжать к населению на местах, выслушивать проблемы граждан и решать их. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орынбеков. Он отметил, что в рамках этого поручения с сегодняшнего дня полномочные представители президента в областях, мэры городов Ош и Бишкек, а также соответствующие руководители начали объезд Айыл-Укмуту и встречи с населением. Они посещают каждый Айыл-Укмуту, выслушивают проблемы жителей и отвечают на их вопросы. Граждане могут активно участвовать во встречах с руководителями, задавать вопросы и озвучивать свои проблемы. Каждая встреча будет транслироваться в прямом эфире местными телеканалами. Это проводится в рамках политики президента, основанной на поручении работать открыто и напрямую с народом, отметил он. По его словам, начавшаяся сегодня работа в ближайшие два месяца охватит все села. Сегодня мэр города Ош Динарбек Акаев провел встречу с жителями муниципального территориального управления Алымбек Датка. В ходе встречи он ответил на вопросы местных жителей и дал соответствующие поручения руководителям профильных служб по актуальным проблемам. Отмечается, что жители обратились с просьбой о строительстве тротуаров. Акаев рассмотрел данный вопрос на месте и поручил управлению дорог принять соответствующие меры. Также был рассмотрен вопрос канализации на улице Абджалова и обсуждены пути его решения. Кроме того, жители попросили построить дополнительный корпус для школы имени Токтогула, усилить меры безопасности детей на дорогах и в каналах, преддверии летнего сезона. Мэр сообщил, что для снижения нагрузки на школы города в настоящее время строится 17 новых школ. Также поступило предложение увеличить количество маршрутных линий, следующих к новому муниципальному рынку. Этот вопрос был рассмотрен, и в ближайшее время число маршруток планируется увеличить. По поручению президента Садыра Джапарова 11 мая глава Баткенской области провел встречу с жителями города Кызылкия, в которой приняли участие около 300 человек, озвучивших более 50 вопросов и обращений. Как сообщили полпрессы президента, в ходе открытого диалога граждане поднимали проблемы выделения земельных участков для строительства жилья, обеспечения чистой питьевой водой, проведения амнистии, социальной поддержки малоимущих семей, регистрации по месту жительства, создания новых рабочих мест, а также вопросы развития городского инфраструктуры и защиты частных прав. Встреча полномочного представителя президента в Чуйской области Эркинбека Ашырбаева с населением началась в Чонкеминском аильном аймаке. В собрании приняли участие руководители всех государственных учреждений области. Местная жительница Рахат Гамонова подняла вопрос открытия детского сада.

0: Алиев также озвучил ряд проблем. В свою очередь, Чинарбек Таналиев заявил, что озвученная информация не соответствует действительности. После этого Эркинбек Ашербаев поручил соответствующим государственным органам провести проверку ситуации. Еще одна жительница села рассказала о тяжелом состоянии здоровья своего брата и попросила помочь со строительством жилья. Ашербаев сообщил, что необходимая помощь со стороны государства будет оказана. Кроме этого, полномочный представитель президента в Чуйской области отметил.
1: Мамлекет мекемелердин бардын жетекчилери келип отурат. Ошондуктан урматтуу Чоңкемен аймагынын тургундары.
0: На встрече поднимаются вопросы чистой ирригационной воды, дорог, электроснабжения, разработки месторождений и пастбищ. Встреча полпреда президента с населением продолжается и в других областях. Завершение встречи была выражена взаимная уверенность, что реализация намеченных планов позволит значительно повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для граждан Кыргызской республики. Продолжаем наш выпуск и далее еще одна информация. Содержание Жоркы Кинешова в прошлом году обошлось бюджету в 1 миллиард 810 миллионов сомов. Об этом говорится в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета, представленном парламенту. Расходы увеличены на 792 миллиона сомов. Средства направлены на фонд развития, стимулирования, ремонт здания парламента, модернизацию, цифровизацию зала заседаний, покупку мебели, техники, служебных автомобилей, а также проведение официальных мероприятий и прием делегаций. В частности, более 153 миллионов сомов выделено на капитальный ремонт вентиляции и кондиционирования, 113 миллионов на реконструкцию зала заседаний и серверное оборудование, 74 миллиона на ремонт санузлов, библиотеки и других объектов. При этом расходы были сокращены на 72 миллиона сомов за счет оптимизации смет, экономии на госзакупках и перераспределения средств. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области ночью 7-12, днем 15-20, в Талаской области ночью от 6 до 11, днем воздух прогреется до 18. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 10-15, днем до 26. В Иссык-Кулской области ночью 3-8, днем 14-19. В Нарынской области ночью 2-7, днем до 16 градусов. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 17-19, днем от 28 до 30. Градусов тепла.
2: Биринчи радионун жарнама кызматы.
3: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
4: Урматтуу радио армандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 13 май күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Бишкек Чүй боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам.
5: Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган.

0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио итоговый выпуск новостей. В студии у микрофона я, Эрмек Актанов. После поездок президента Садыра Джапарова по регионам, полномочным представителям президента в областях, а также соответствующим руководителям было поручено выезжать к населению на местах, выслушивать проблемы граждан и решать их. Об этом на своей странице Facebook заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орынбеков. Он отметил, что в рамках этого поручения сегодняшнего дня полномочные представители президента в областях, мэры городов Ош и Бишкек, а также соответствующие руководители начали объезд Айлыкмыту и встречи с населением. Они посещали каждый Айлыкмыту, выслушивали проблемы жителей, отвечают на их вопросы. Граждане могут активно участвовать во встречах с руководителями, задавать вопросы и озвучивать свои проблемы. Каждая встреча будет транслироваться в прямом эфире, что и сделано на местных телеканалах. Это проводится в рамках политики президента, основанной на поручение работать открыто и напрямую с народом. Начавшаяся сегодня работа в ближайшие 2 месяца охватит все села. Никакого отбора или ограничений не будет. Представители власти будут выслушивать мнение народа, отвечать на вопросы и по возможности решать проблемы на местах, отметил Орынбеков. Сегодня, например, мэр города Ош провел встречу с жителями муниципального территориального управления Алымбек Датка. В ходе встречи он ответил на вопросы жителей местных и дал соответствующие поручения руководителям профильных служб по актуальным проблемам. Жители обратились с просьбой о строительстве тротуаров. Джанарбек Акаев рассмотрел данный вопрос на месте и поручил управлению дорог принять соответствующие меры. Также был рассмотрен вопрос канализации на улице Абджалова и обсуждены пути его решения. Кроме этого, жители попросили построить дополнительный корпус для школы имени Токтогула, усилить меры безопасности детей на дорогах и в каналах в преддверии летнего сезона. Мэр сообщил, что для снижения нагрузки на школы города в настоящее время строится 17 новых школ. Также поступило предложение увеличить количество маршрутных линий, следующих к новому муниципальному рынку. Этот вопрос был рассмотрен, и в ближайшее время число маршруток планируется увеличить. В ходе встречи также отметили, что после присоединения городу новых территорий в рамках административно-территориальной реформы актуальным остаются вопросы чистой питьевой воды и пыли. По его словам, в этом направлении ведется системная работа. Указывается, что на встрече мэра с населением продолжаются и в других муниципальных территориальных управлениях города. В частности, некоторые жители города Ош отмечали следующее.
1: У нас 3 улицы осталось, и вот то, что вокруг у всех есть местная вот эта канализация, то, что у 3, а у остальных уже городская линия. А вот мы хотим подключиться к ней, чтобы не было, вот дожди идут, всякое вот это. Ну и соседи, у нас вот горный рельеф, где-то кому-то надо 15 метров антисептик ковырять, а кому-то 4. Но то, что тоже гарантии нету, может пробить. Вот за это мы хотим экологически, чтобы нам сделали, доделали, у нас все нормально, асфальт хороший. Единственное у нас канализация.
0: По поручению президента Садыра Джапарова сегодня глава Баткенской области Мамырджан Рахимов провел встречу с жителями города Кызылкия, в которой приняли участие около 300 человек, озвучивших более 50 вопросов и обращений. Как сообщили полпрессы президента, в ходе открытого диалога граждане поднимали проблемы выделения земельных участков для строительства жилья, обеспечения чистой питьевой водой, проведения амнистии, социальной поддержки малоимущих семей, регистрации по месту жительства, создания новых рабочих мест, а также вопросы развития городской инфраструктуры и защиты частных прав. Ряд обращений был решен непосредственно на месте, по остальным глава региона дал конкретные поручения руководителям профильных учреждений и ведомств, которые также присутствовали на встрече. При этом требующие дополнительного изучения вопросы были взяты под личный контроль и уже прорабатываются специалистами на местах. Основной целью мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире телеканала УТРК «Баткен», стало установление прямой связи с населением для оперативного и эффективного решения насущных проблем. А подобные выездные встречи полномочного представителя президента продолжатся во всех районах и городах области согласно утвержденному графику. Та же встреча с полномочным представителем президента в Чуйской области населения началась в Чонке-Минском Аильном Аймаке. В собрании приняли участие руководители всех государственных учреждений области. Местная жительница подняла вопрос открытия детского дома, состояния дорог и обеспечения чистой питьевой водой. При этом было отмечено, что работа по решению проблем уже ведется. Жители также озвучили ряд проблем. В свою очередь, еще одна жительница рассказала о тяжелом состоянии здоровья своего брата и попросила помочь ее со строительством жилья. Также Ашырбаев сообщил, что необходимая помощь со стороны государства будет оказана. На встрече также были подняты вопросы чистой ирригационной воды, дорог, электроснабжения, разработки месторождений и пастбищ. Встреча полупреда президента с населением продолжается и в других районных областях. Подобные вопросы поднимались и в других регионах нашей страны. В частности, в Нарынской области, в Атбаши, местный житель поднял вопрос ипотечного жилья.
2: Ипотека үй алалы десек 16% менен берип атат да. Анан азыр Атбашта эң үйдүн арзаны $56,000 болуп атат.
0: Мы хотели приобрести ипотеку, но процент 16% и цены очень высокие. В то же время мы надеемся на госипотечную компанию получить там квартиру или дом. В этом вопросе нужна ваша поддержка, мы хотели бы получить квартиры.
2: Төлөгөнгөч. Анан ошону мен кайрылайын дегеним ошо процент азыраак кылып бере аласыздарбы? Ошо мамлекет кандай жардам болот?
3: Буга чейинки мамлекеттик ипотекалык компаниянын ал насыя берүүсү токтогонун билесиздер. Азыр үй берип атат. Кезекке үй

0: Айл Укмету, село Чолоккаин, дом культуры. Встреча начнется в 10 часов 14 мая в Атбашинском районе, 15 мая также, 22 мая Джумгальский район, Мингуш Айл Укмету, дом культуры в 10 часов, 23 мая Тугюльсай Айл Укмету, дом культуры, 24 мая Байзак Айл Укмету, дом культуры в 10 часов, 26 мая Кочкорский район, Орманхан Айл Укмету, кинотеатр Чолпон, начало встречи в 10 часов. Также по поручению президента глава Исакульского области Бахтыбек Читыгенов с 12 мая начнет проводить встречи с населением региона. График встреч: Аксуйский район, Хантенгри, Айл-Укмету, село Нововознесеновска, дом культуры в 12.05, Каракол, Айл-Укмету, село Каракол, дом культуры в 12.05 и в 14.00, Джетегузский район, Джетегузский, Айл-Укмету, село Чырак имени Абдыкадырова в 13.05. Также Кызылсу Айл-Укмету, Джыргылчак Айл-Укмету, Барскоин Айл-Укмету состоятся встречи с 14.05 до 16.30. Напомню, что после поездок президента Садыра Джапарова по регионам, полномочным представителям президента в областях, а также соответствующим руководителям было поручено выезжать к населению на местах, выслушивать проблемы граждан и решать их. Об этом на своей странице Facebook заявил руководитель службы информационной политики администрации президента. Он отметил, что в рамках этого поручения сегодняшнего дня полномочные представители президента в областях, мэры городов Оши и Бишкек, а также соответствующих руководителей начали объезд Айл-Укмету и встречи с населением. Меж тем, сегодня мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев провел встречу с жителями Свердловского района. С сегодняшнего дня, 11 мая, по поручению президента, руководители областей, глав районов, мэры городов и руководители Айл-Укмету начинает цикл встреч с населением. Сегодня в Кырсу имени Ельцина мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с жителями Свердловского района. На встрече горожане поднимали проблемы водоснабжения, строительства дорог, детских площадок, создания других условий для населения. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
1: Айнура Ибраимова проживает на улице Керамическая Свердловского района города Бишкек. Она пришла на встречу с мэром столицы и озвучила 4 проблемы жителей своего района.
2: Вот сегодня я пришла сюда на встречу мэра города, вот обсудить наши вот самые, которые не решаются сколько-то лет, ну проблемы, да, вот по нашей улице. Вот первое — это у нас чистая вода и канализация. Сказали, что в 23-м году они приняли уже этот проект, они уже как бы готовятся, как бы я поняла, это уже на стадии как бы уже готовятся и дальше будут уже идти. А второе, получается, у нас это дорога. Проблема с дорогой, там у нас яма на яме, там машины, не то что машины, там просто простой прохожие не могут пройти нормально, да, вот нету нормальной дороги из-за того, что у нас этот район не обслуживался вообще, дорога, да, не делали дорогу сколько-то лет. А вот третье у нас, вот то, что мы попросили, у нас есть специальная вот маленькая как бы участок для детей, для зоны, вот для футбольной поле, для вот игровая зона, там качельки для детей. Вот, и четвертое, это самое тоже актуальное, то, что вот маршрутные автобусы, которые у нас очень мало, мало их очень. Вот эти 4, то, что я сегодня подняла, вопросы, которые жители очень остро, вот реально надо, чтобы смотрели, чтобы это все решили.
1: С 11 мая по поручению президента Садыра Джапарова руководители областей, главы районов, мэры городов и руководителей Айл-Укмету начинают цикл встреч с населением. Данные мероприятия организованы в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Каждый руководитель, согласно утвержденному графику, проведет встречи в регионах, где вопросы граждан будут выслушаны в прямом контакте. Встреча с участием мэра города Бишкек прошла в Кыргызско-Российско-Славянском университете имени Ельцина. Айбек Джунушалиев рассказал, что встреча была широко анонсирована, и он готов ответить на все вопросы.
3: Мы проводим встречу с населением Свердловского района. При этом я хотел бы отметить, что встреча была анонсирована именно сегодня, 11 мая, в рамках поручения президента, уважаемого Садыра Нурходжиевича, да, для того, чтобы обеспечить максимальное участие наших горожан. Мы уже заранее, где-то за месяц, мы дали аншлаг, дали объявление о том, что будут встречи, показали время, дату и место проведения этих встреч для того, чтобы побольше горожан приняли участие. Мы не делили на тех, кто будет, ну, я не знаю, конструктивно, позитивно или негативно. Всем двери открыты на сегодняшний день. Мы не будем ограничивать абсолютно. Более того, мы старались, чтобы больше людей, поэтому выбрали именно зал. Вопросы, я думаю,

0: Повседневная жизнедеятельность наших горожан, начиная от чистой воды, да, до вопросов там канализации, ремонта дорог и так далее. Поэтому мы открыты, я могу сказать, что до этого проводились встречи. Мы знаем о том, что очень большой объем вопросов у нас задается именно в рамках административно-территориальной реформы. Мы Бишкек увеличились 3 раза, при этом вопросы увеличились в несколько раз. Жилмассивы новые появились, и там вопросы именно системы водоснабжения, системы канализации. Почему? Потому что они в свое время были построены ашарным методом. Сегодня Бишкек горводоканал порой отказывается их принимать, но мы принимаем решение, чтобы они принимали. Есть недостатки, они там их решали. Почему? Потому что в свое время это было за счет средств местных жителей. Соответственно, мы тоже должны вкладываться. По итогам встречи будет в обязательном порядке составлен план мероприятий. В рамках этого плана мероприятия определены источники финансирования, сроки реализации мероприятий и ответственные лица, которые будут отвечать за реализацию этих вопросов, проблемных вопросов. Поэтому мы открыты. Открыты. И сегодня требование руководства о том, чтобы мы все-таки на местах выслушали чаяния, да, так сказать, населения, мы реализуем.
1: Глава государства также призвал граждан к активному участию, подчеркнув важность не только поднятия обоснованных проблем, но и внесения конкретных предложений. Встречи направлены на выявление нерешенных вопросов локального уровня, таких как обеспечение чистой водой, состояние дорог и строительство школ. В актовом зале Кыргызско-Российско-Славянского университета имени Ельцина собралось большое количество жителей Свердловского района. Все они пришли с просьбой о решении их вопросов, а также с предложениями. Вот какой вопрос задала мэру председатель квартального комитета 41 МТУ 302 Татьяна Тихонова.
2: Негде нашим детям играть, негде. Все закатали, все частное. У меня на участке есть земля. На начале осени сказал, что у кого есть земля, скажите, мы сразу детскую площадку там сделаем. Я пришла, написала в МТУ заявление. Ну что, 8 месяцев мы ждем заключения архитектуры. Что-то там придумывают, то не так, это не так. Ну, в конце концов, ну давайте, приезжайте к нам, пожалуйста, Олег Жунушалиев.
1: Айбек Жунушалиев ответил на вопрос жительницы и дал поручение сотрудникам о решении вопроса.
0: Я обязательно именно на этой площадке выезд организую. И архитектор, почему затянули 8 месяцев? Вы что, какое решение там принимали? Один турник качели поставить 8 месяцев? Что? Разберитесь, сегодня же разберитесь по этому вопросу. Вот есть земельный участок. Сегодня вот по итогам мы будем потом давать и через средства массовой информации тоже такую работу проделать. Срочно закрепить их как соцкрытбыток. Поэтому мы сегодня буквально, если у вас есть определенные эти земельные участки, я прямо даю поручение, а их закрепить как соцкрытбыток. Все. Больше ничего там строиться не будет. Поэтому вот архитектуру мы эти все вопросы будем решать. Давайте мы сегодня же протокольно, мы сейчас списки местоположения дайте, мы их закрепим как соцкультбыток. Все.
1: Отметим, с 11 мая мэры Бишкека и Аша, а также глава областей будут проводить встречи с жителями в каждом айыл-укмуту. Президент предупредил, что попытки формально переложить ответственность недопустимы. Кроме того, по словам Джапарова, если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, губернаторы и все причастные руководители понесут ответственность. Айдай Низаркулова, Беренче Радио.
3: Администрация президента Кыргызстана запускает новый медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Инициатива направлена на повышение прозрачности работы исполнительской власти и развитие открытого диалога между государством и обществом. В рамках проекта журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня, наблюдая за процессом принятия решений, инспекциями объектов и рабочими встречами. Подробнее в репортаже Каната Султакеева.
4: В Кыргызстане стартует новый медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Его инициатором выступила администрация президента страны. Как отмечают организаторы, главная задача проекта – показать работу государственных органов более открыто и доступно для общества. Речь идет не только об официальных совещаниях и отчетах, но и о повседневной деятельности руководителей, выездах на места и решении конкретных проблем граждан. По мнению экспертов, экспертов, подобный формат может стать дополнительной площадкой для укрепления доверия между обществом и государством, а также позволит гражданам увидеть, как принимаются решения и решаются вопросы на местах. Своим мнением поделился общественный деятель Хаид Айкынов.
5: Сегодня обществу действительно важно видеть не только итоговые отчеты чиновников, но и сам процесс их работы. Когда руководители открыто выезжают в регионы, встречаются с людьми, обсуждают реальные проблемы, это повышает доверие граждан к государственным институтам. Такие проекты помогают сделать власть более понятной и доступной для населения. Кроме того, открытость всегда повышает и ответственность самих руководителей перед обществом.
4: Участниками проекта станут председатель кабинета министров, его заместители, руководители министерств и ведомств, а также полномочные представители президента Кыргызской Республики в регионах. Журналисты и блогеры получат возможность сопровождать чиновников в течение всего рабочего дня. Такой формат позволит показать, как принимаются решения, как проходят инспекции социальных и инфраструктурных объектов, а также как выстраивается взаимодействие с населением и экспертным сообществом. По словам политолога Эмиля Джураева, проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» должен стать частью новой культуры государственного управления, основанной на прозрачности, открытости и общественном контроле.
6: Проект «Открытый кабинет», инициированный информационной службой аппарата президента. Мне кажется, это очень важный проект, который, как сами они объяснили, направлен на обеспечение открытости, информированности народа, граждан о действии исполнительной власти. Это, мне кажется, очень важный и востребованный проект. И в последние годы, все 5 лет, о которых мы говорим, конечно, на фоне очень быстрых, где-то даже радикальных реформ управления государством, наблюдалось непоспевание, дефицит информации для народа, доступного для широкого населения страны, когда буквально за дни очень быстро решается, и где-то даже неожиданно принимаются решения, подписываются указы, приказы президентом или разными другими лицами, принимающими решения. А как эти решения достигнуты, на основе чего, на основе каких финансовых или аналитических данных. Вот этого всего, мне кажется, часто не хватало.
4: В администрации президента Кыргызской Республики отмечают, что сегодня запрос общества на открытость власти становится все более актуальным. Люди хотят видеть не только итоговые решения, но и сам процесс работы государственных органов. Особое внимание в рамках проекта планируется уделять выездным мероприятиям, инспекциям регионов, социальным объектам, а также вопросам, которые напрямую волнуют население. Как считают эксперты, подобный формат может способствовать укреплению доверия между обществом и государственными институтами, продолжит политолог Эмиль Джураев.
6: Я очень надеюсь, что этот проект поможет заполнить этот недостаток, этот дефицит. И, конечно же, будет важным, чтобы журналисты, блогеры, медиа-агентства использовали этот инструмент, этот проект по полной, чтобы это было не праздным процессом в стиле пиар-компании, а реально, чтобы насущные вопросы задавались, неудобные вопросы задавались, и чтобы это все было доступно открытому всему обществу.
4: Проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» стартует уже в ближайшее время. В администрации президента подчеркивают, что инициатива станет еще одним шагом к повышению прозрачности работы государственных органов и развитию открытого взаимодействия с обществом. В рамках проекта журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня, наблюдая за процессом принятия решений, инспекциями объектов и рабочими встречами. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: К другим новостям, председатель кабинета министров Фадлыбек Касымалиев принял делегацию профильных специалистов из Республики Корея для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины. В ходе состоявшейся беседы глава кабинета министров подчеркнул, что модернизация системы здравоохранения и внедрение инновационных стандартов лечения являются одним из приоритетных задач государства. Он отметил, что передовой опыт Республики Корея, признанный мировым лидером в области мединноваций, представляет особый интерес для совершенствования стоматологической службы Кыргызстана. Особое внимание участников встречи было сосредоточено на вопросах трансфера современных технологий и интеграции цифровых решений в клиническую практику. В частности, стороны обсудили возможности внедрения в отечественных клиниках систем 3D-моделирования и высокоточной имплантологии, а также перспективы комплексного переоснащения медицинских учреждений оборудованием последнего поколения. Представители корейской делегации выразили готовность к активному партнерству и техническому содействию, отметив открытость кыргызской стороны к качественным преобразованиям в медицинском секторе. Содержание Джорку Кинеша в прошлом году обошлось бюджету в 1 миллиард 810 миллионов сомов. Об этом говорится в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета, представленном парламенту. Расходы увеличены на 792 миллиона сомов, средства направлены на фонд развития и стимулирования, ремонт здания парламента, модернизацию и цифровизацию зала заседаний, покупку мебели, техники и служебных автомобилей, а также проведение официальных мероприятий и прием делегаций. В частности, более 153 миллионов сомов выделено на капитальный ремонт вентиляции и кондиционирования, 113 миллионов на реконструкцию зала заседаний и северное оборудование, 74 миллиона на ремонт санузлов, библиотеки и других объектов. При этом расходы были сокращены на 72 миллиона сомов за счет оптимизации смет, экономии на госзакупках и перераспределении средств. Специалист отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Нуртилек Шарипов рассказал в эфире Биринчи Радио о принимаемых мерах для улучшения качества воздуха в Бишкеке. По его словам, в столице Кыргызстана около 40% случаев загрязнения воздуха связано с сжиганием твердого топлива в частном секторе. Именно поэтому одним из ключевых направлений является сокращение использования твердого топлива и развитие газификации. В целях повышения доступности газификации и снижения финансовой нагрузки на граждан принято распоряжение Кабинета министров о предоставлении льготных кредитов до 150 тысяч сомов по 3% годовых. На сегодня уже более 150 граждан получили такие кредиты на общую сумму около 19 миллионов сомов. Отдельно стоит отметить объемы газификации в Бишкеке. На сегодня к голубому топливу подключено 54 жиломассива или более 50 тысяч абонентов. Также принят проект по льготному финансированию газификации в Бишкеке и Чуйской области, в рамках которого на субсидирование процентных ставок из республиканского бюджета на 2026 год предусмотрено 26 миллионов сомов. Нуртилек Шарипов добавил, что по итогам первого квартала года в результате плановых и внеплановых проверок за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу наложено более 200 административных штрафов на общую сумму 4 миллиона сомов. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Почти 40% торговли Кыргызстана приходится на страны ЕАЭС. Страны Евразийского экономического союза остаются ключевыми торговыми партнерами Кыргызстана. По итогам января-февраля этого года на взаимную торговлю с государством ЕАЭС пришлось 38,8% всего товарооборота страны. Особенно высокая зависимость сохраняется в экспорте. Более половины кыргызстанских поставок, 56,6%, направлены именно в страны Союза. В импорте доля ЕАЭС составила 35,8%. Одновременно большая часть общего товарооборота Кыргызстана все еще приходится на третьи страны, 61%. На них пришлось 64,2% импорта и 43% экспорта. Экономист отмечает, что такая структура показывает двойную зависимость экономики. Экспорт Кыргызстана во многом ориентирован на рынок ЕАЭС, тогда как импорт продолжает активно поступать из стран вне объединения. На одном из заседаний стран ЕАЭС глава Кабмина Адылбек Касымалиев отмечал следующее.
7: За последние 10 лет взаимная торговля удвоилась и достигла 100 миллиардов долларов. Это впечатляющий результат. Однако доля внутрисоюзной торговли не превышает 15%. Вместе с тем потенциал торговли с Арменией и Беларусью остается недостаточно раскрытым. Для Союза с нашими масштабами, возможностями, такие показатели требуют глубокого анализа и системных мер. Вместе с этим расширение структуры взаимной торговли – задача, требующая совместного совершенствования условий доступа не только к сырьевым и финансовым ресурсам, но и к новым технологиям.
3: Экономическая отдача от участия в евразийских форматах уже зафиксирована в цифрах. За годы членства в ЕАЭС товарооборот Кыргызстана с партнерами вырос на 76%, экспорт увеличился в 3 раза. Единое пространство ЕАЭС функционирует как эффективный транзитный коридор, связывающий рынки Китая со странами СНГ и Европы. В рамках этого роли усиливается сопряжение таможенных процедур, цифровизация транспортных узлов и стыковка инвестмеханизмов, БРИКС, инфраструктурами и проектами создаются условия для превращения Кыргызстана в многопрофильный логистический хаб Центральной Азии. На евразийскую интеграцию обращает все большее число зарубежных стран и ведущих международных организаций, таких как ШОС, СНГ и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Как ранее неоднократно отмечали эксперты по международным отношениям, ЕАЭС является третьим объединением в мире после Европейского Союза и АСЕАН, имеющим наднациональный орган Евразийскую экономическую комиссию, которая обеспечивает эффективность деятельности объединения. Как отметил эксперт Искендер Шаршеев,
8: это очень позитивные прогнозы для нашей страны, потому как наша страна развивается, у нас давно должно было происходить такое развитие, однако в прошлые годы, к сожалению, не так хорошо мы развивались, и весь этот запас роста, весь потенциал, он реализуется сейчас, но мы можем и больше, и, конечно, должны больше. Соответственно, присвоение B3 для Кыргызской Республики значит очень много. Во-первых, мы можем размещать наши акции и облигации на международных фондовых биржах. Во-вторых, мы можем довольно успешно привлекать инвесторов, инвестиции, и инвесторам будет интересно идти в нашу страну. Это потому что очень быстро развивающаяся экономика. Здесь можно снять сливки, стать первыми и получить очень серьезные активы.
3: Евразийское пространство открывает возможности для глубокой производственной интеграции. Имея широкий сырьевой потенциал и выгодное географическое расположение, мы можем наращивать собственные производственные мощности, обеспечивая экономическую безопасность и снижая зависимость от импорта. Рамочная логика позволяет Кыргызстану подключаться к цепочкам добавленной стоимости в рамках ЕАЭС и БРИКС, привлекая технологии в обрабатывающую промышленность, АПК и зеленую энергетику. В Кыргызстане продолжается реализация государственной миграционной политики до 2030 года. В марте текущего года Кабинет министров утвердил второй этап конвенции, концепции, направленной на совершенствование управления миграционными процессами и усиление защиты граждан, находящихся за рубежом. Особое внимание уделяется развитию региональных миграционных центров, цифровизации услуг и повышению уровня информированности населения. Подробнее Канат Султакеев.
4: Как отмечают специалисты, в условиях современной глобальной динамики миграционные процессы остаются одним из ключевых факторов социально-экономического развития государств. На миграционную ситуацию в Кыргызстане серьезное влияние оказывают экономические условия, международная политическая обстановка, а также развитие внешнеэкономических связей. В этой связи второй этап реализации концепции миграционной политики до 2030 года направлен на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере миграции. Речь идет о формировании системного, последовательного и скоординированного подхода к управлению миграционными процессами с учетом современных вызовов и приоритетов государства. В рамках реализации документа Министерство иностранных дел разработало специальный портал, направленный на предупреждение миграционных рисков. Кроме того, начал работу и колл-центр для консультирования граждан, отметил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Байбосов.
9: В обновленной миграционной политике до 2030 года особое внимание уделяется вопросам защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, находящихся в трудовой миграции. Ведется работа по совершенствованию механизмов правовой и социальной поддержки наших соотечественников за рубежом. Одним из приоритетных направлений также остается профилактика торговли людьми и противодействие незаконной трудовой эксплуатации. В случае возникновения сложных жизненных ситуаций, гражданам оказывается необходимая консульская и информационная помощь.
4: Кроме того, Министерство иностранных дел продолжает укреплять взаимодействие с Кыргызской русскими диаспорами за рубежом, постоянный диалог с соотечественниками позволяет более оперативно решать вопросы документирования, защиты прав граждан, а при необходимости и возвращения их на родину. По словам заведующего отделом по работе с диаспорами и соотечественниками Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Эркинбека Каримова, важным направлением сегодня становится развитие миграционных центров в Бишкеке и Оше.
5: Открытие миграционных центров в Бишкеке и Оше является важным этапом в реализации государственной политики в сфере внутренней и внешней миграции. Сегодня такие центры становятся единой площадкой, где граждане могут получить необходимые консультации по вопросам трудоустройства за рубежом, оформления документов, легального пребывания и защиты своих прав. Создание подобных центров позволяет сделать государственные услуги в сфере миграции более доступными, повысить эффективность взаимодействия населения с государственными органами и усилить сопровождение граждан на всех этапах миграционного процесса.
4: Отдельная работа ведется и в части защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом. Для координации деятельности в этой сфере при Торога Джогорху Кенеша был создан миграционный совет. Как отмечают в секретариате совета, за последние 4 года реализован ряд инициатив, в том числе при поддержке международных организаций открываются новые миграционные центры и в регионах страны, говорит заместитель руководителя секретариата совета по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торога Джогорху Кенеша Кыргызской Республики Нургуль Кадыркулова.
10: Среди ключевых задач второго этапа концепции – защита прав и интересов граждан, находящихся за рубежом, усиление социально-правовой поддержки мигрантов, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, расширение применения современных цифровых технологий, а также создание условий для трудоустройства и социальной адаптации граждан, возвращающихся в Кыргызстан.
4: Как ожидается, реализация второго этапа миграционной политики позволит сделать миграционные процессы более безопасными и организованными, а также усилить поддержку кыргызстанцев как внутри страны, так и за ее пределами. Главная цель – сделать трудовую миграцию безопасной, легальной и более организованной. Особое внимание власти намерены уделить регионам, где уровень миграционной активности остается наиболее высоким. Канат Султакеев, Биринчи радио.
3: Пособие для детей Бала РСЭ будет выдаваться с 1 июля. Подробности далее в материале.
1: Кабинет министров Кыргызской Республики планирует направить 3 миллиарда 316 миллионов сомов на выплату пособий детям до 3 лет. Документ разработан для реализации указа президента Садыра Джапарова о введении государственного пособия Бала РСЭ. Согласно инициативе, с 1 июля ежемесячное пособие в размере 1200 сомов будут получать все дети до 3 лет, вне зависимости от дохода в семье. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане насчитывается около 445 тысяч детей в этой возрастной категории. Заведующий отделом государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Максат Туларбек Кызы рассказала о получении стипендии Бала РСЭ с июля.
10: На сегодняшний день Кабинетом министров разрабатывается положение и механизм выдачи пособия. Определяется, как оно будет выдаваться и какие документы будут нужны. Сейчас постановление находится на общественном обсуждении. Можно будет оставлять комментарии. Начиная с июля, мы будем принимать заявки. Чтобы беременным женщинам и с детьми было легче и удобнее, у нас есть электронная подача заявления. Сейчас мы ее разрабатываем. Основное требование получения стипендии – ребенок должен быть до 3 лет, а родители должны проживать вместе с ребенком.
1: Кроме того, ранее Кабинет министров пересмотрел механизм предоставления ежемесячного пособия «Үйблюгө көмөк» нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет. Постановление было принято в апреле. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Согласно новым изменениям, с сентября сумма пособия теперь составит 1500 сомов. Также вырастет гарантированный минимальный доход для определения нуждаемости семьи и составит до 1500 сомов. Максат Туларбек Кызы рассказала об изменениях в получении пособия «Үйблюгө көмөк».
11: «Үйблюгө көмөк» был жүлік болу.
12: Пособие могут получать малообеспеченные семьи, имеющие детей до 16 лет, семьи, чей доход ниже гарантированного уровня – 1000 сомов. Согласно новым изменениям, с сентября сумма пособия составит 1500. Также вырастет гарантированный минимальный доход для определения нуждаемости – до 1500 сомов. Также уточнены имущественные критерии. Теперь право на получение пособия сохраняется за малообеспеченными семьями, имеющими в собственности одно жилое помещение. При наличии двух и более объектов пособие не назначается. Кроме того, пересмотрен критерий по транспортным средствам. Срок эксплуатации легкового автомобиля сокращен с 20 до 15 лет, включая год выпуска. Как отмечается, в населенных пунктах, где установлен районный коэффициент, выплата пособия «Үйблюгө көмөк» будет производиться с его учетом.
1: Отмечается, что изменения направлены на расширение охвата и повышение адресности социальной поддержки нуждающихся семей с детьми. Кроме того, в Кыргызстане есть единовременная выплата бала-береке многодетным матерям, проживающим в высокогорье и труднодоступных зонах. Размер пособия варьируется от 100 тысяч сомов до 2 миллионов сомов за четвертого и последующих детей. Житель села Бешташ Нурбулот поделился, что выплата бала-береке поможет многим семьям.
13: Я вырос в большой семье, нас было 10 детей, и это, пожалуй, самое ценное, что дала мне жизнь. Мы всегда поддерживали друг друга, поэтому сейчас, когда у меня самого многодетная семья, я понимаю, насколько это важно. Я занимаюсь земледелием, чтобы покормить семью, и, слава богу, на жизнь хватает. Старший сын уже в 10 классе, готовится к поступлению, а младшие подрастают. Конечно, забот много, но когда в доме детский смех, это самое большое счастье. Поэтому я искренне рад, что государство уделяет внимание многодетным семьям.
1: Заведующий отделом государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Максат Туларбек Кызы рассказала, кто может получить выплату бала береке.
11: Вид выплат выплачивается четвертому и при рождении четвертого и последующих детей. Быть многодетной матерью, также проживание в высокогорных, отдаленных, труднодоступных населенных пунктах Кыргызской республики, также быть гражданкой Кыргызстана.
1: Отметим, что в Кыргызстане есть несколько видов пособий для семей с детьми. После рождения ребенка государство выплачивает единовременное пособие «Балага сүйүнчү». Также есть ежемесячное пособие «Үйблюгө көмөк», а «Бала РСИ» выплата по программе также есть «Бала береке». Кроме этого, государство оказывает поддержку детям с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца. Айдаин Заркулова, Биринчи радио.
3: В городе Бишкек временами дожди и грозы, температура воздуха ночью 9-11, днем от 17 до 19 градусов тепла. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами.
4: Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов.
5: результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
14: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
15: Саламатсыздарбы. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио кугармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу түз эфирде ооду. Сиздердин назарыңыздарда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагындагы педагогика жана балдарга билим берүүнүн азыркы билим берүү реформасынын алкагындагы ойлор, сунуштар, чабыттар жана пикирлер. Биздин бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары Алишева Махабат Култаевна, филология илимдеринин доктору, Алатоо университетинин профессору. Алишева Рахат Култаевна, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түркманас университетинин ага окуучусу, ошондой эле Изат Алишева, филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин чет тилдер факультет институтунун ага окутуучусу. Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Биринчиден мен сиздерди куттуктайм. Бир үй бүлөдөн үч окумуштуунун чыгышы бүлөсү жакшы нерсе. Сиздерди жараткан, силерди тарбиялаган, ушул деңгээлге алып чыккан ата энеңиздерге рахмат айтыш керек. Бул чанда бир учурачы көрүнүш. Экинчиден ушул коомдук көз карашыңар боюнча биз сиздерди атайын изилдеп бир тандап алдык. Бул жерде Махабат Култаевнанын эмгеги чоң. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, биздин коомдук көз карашты, адамдардын өзүнүн дүйнө таанымын калыптандырууда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2024 жылы 18 декабрда кабыл алынган номер 339 жарлык бул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун боюнча сиздердин көз караштарыңыздын бар экендиги, алар менен тааныш экениңиздер, алар боюнча иш жүргүзүп атканыңыздар сиздерди бириктирип ушул түз эфирге алып келди. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз ушул айтып аткан эки каналда тең түз эфирдебиз. 60 мүнөт бою биз ободобуз. 39-21-90 бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерлүү уюлдук телефон, буга чалсаңыздар да болот. Биз көп учурда уңгу жол десек көп адамдар баягы эле уңгу жолду айтып атат деген көп пикирлерди угуп атабыз. Бирок мен кийинки учурларда ушул өзүмдүн жаңы багыт аттуу циклди уктуруумда уңгу жолду түстөн түз биздин жашап аткан турмушубузга алып келип атам. Анткени бул жерде жети багыт бар. Ошол эле айлана чөйрө, ошол эле экономика, ошол эле илим билим, ошол эле маданият, ошол эле тарых, ошол эле дин. Ошол эле жашылдандыруу маселеси. Мына ушунун ар биринде өзүнчө проблема бар. Ар биринде козгоочу сөз бар, айтуучу ойлор бар. Ар биринде кемчиликтер бар. Ар биринде бардык эле адамдар ушул ар бир тармак боюнча билимдүү же саясий көз караштары жетик эмес. Ошондуктан биз менен ошо ободо бирге болуңуздар, суроо берүүчүлөр болсо суроо берсеңиздер, пикир айтуучулар болсо пикир айтсаңыздар болот. Махабат Култаевна, эми Алатоо университетин биз сыйлайбыз, билебиз, биздин республикабызга билимдүү кадрларды берүүдө көп жылдардан бери эмгек өтүп келаткан биздин эгемендүүлүк заман келгендеги коомдук башташтагы университеттердин бири. Ушул багытта уңгу жол боюнча сиздер кандай иш жүргүзүп атасыздар? Ушундан баштайлы, анан суроо жооп менен улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
16: Өзүңүз жогоруда саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрүүчүлөр? Бүгүн аябай мындай жоопкерчиликтүү анан олуттуу теманын алкагында сүйлөө бир аз мындай толкундануну жаратып атат. Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аркылуу 24-чү жылы Оңго жол деген концепция мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган улуттук идеологиялык жана өнүгүү концепциясы бул толук аталышы улуттук бийиктик, улуттук тем, дүйнөлүк бийиктик. Бул жарлыктын негизги маанилүү маселелери бул кыргыз элинин тарыхын, тилин, салтын, руханий баалуулуктарын сактоо. Ошол эле учурда өлкөдө заманбап билим менен азыктандыруу, же болбосо өнүктүрүү, ааламдашуу доорунда баягы билим таймашы деп айтсак болот, ошол деңгээлге алып чыгуу биздин жаштарды жарандык жоопкерчилик, мекенчилдик, адеп акылга тарбиялоо дегендей. Ушул максаттардын алкагында албетте биздин окуу жайда тынымсыз ар кандай өңүттөгү иш чаралар уюштурулуп турат. Салттуу түрдө сентябрь айында кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча иш чаралар, илимий семинарлар, тегерек столдор, илимий конференциялар студенттердин илим изилдөөчүлөр ушу уюштурулуп турат. Байма-бай тил боюнча, илим боюнча, мисалы үчүн ноябрь айында жыл сайын Чыңгыз Айтматовдун окуулары салттуу түрдө декабрь айында уюштурулуп турат. Ар бир иш чарага кайдыгерибиз ошол иш чараны заманбап деңгээлде жаңы технологиянын мындай аралашуусу менен колдонуу менен өткөрүлүп турат. Жаштарды жигердүүлүккө тарбиялоо, эдептүүлүккө тарбиялоо дегенде улуттук баалуулуктарды боюна сиңирүүгө абдан негизги мындай көмөктөшчү шарт деп ойлойбуз.
15: Махмат Култайна, мынабу сизди мен жана башында толук тааныштырганга үлгүрбөй калдым. Убакытка карата лингвистика жана магистратура программасынын жетекчиси экенсиз, э, могу Ала Тоо университетинде. Аны өзүңүз билесиз, бул Оңго жолдун биринчи багыты илим, билим, маданият жана тарых. Мына ушул багытка келгенде мен сизден конкреттүү эле бир эле суроо сурагым келип атат. Сиздер окутуп аткан жаштардын канча пайызы сиздин көз карашыңыз менен алганда ушу илим, билимге кеткидей? Илимге ооган балдар барбы? Эми Ала Куштун атынан чакырып ачык сүйлөшөлү. Биз Кыргыз Республикасынын элинин алдындабыз. Азыркы жаштардын көпчүлүгүндө момундай маңдайына келип отурсаң, мисалы үчүн бир курска же бир группага, ошонун ичинен бир тандармалуу бир үчөө, төртөө, кыйын болсо бешөө илимге оошу мүмкүн деген пикирлер бар да. Калганынын баары бир 15 төрткө окуйт, калганы 3 окуйт. Анан алардын эртеңки келечеги эмне болот? Биз эми Оңго жолдун алдыңкы биринчи багытында илим, билимди койдук. Республикада билим берүү реформасын жүргүзөбүз деп атабыз мынакей. Сингапурдук методко өттүк деп атабыз, өтөбүз деп атабыз. Ушул багытта жаштар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Профессор катары, анан өзүңүз могу илимий жетекчи экенсиз да, магистратура программасынын жетекчиси лингвистика боюнча. Маселе чоң.
16: Ооба, олуттуу маселе. Бул жерде объективдүү, субъективдүү мындай себептер жүйөлүү себептер менен азыраак келип атат деген бир пикирлер таркап кеткен жалпы журтка. Ооба, саны боюнча аз. Мисалы биздин Ала Тоо эл аралык университетинде магистратура бөлүмүндө тапшыргандардын саны аз деп айтпайт элем. Себеби магистратура бөлүмүндө 20-дан 15 окутуу деген мындай батыш илимий билим системасында андай көрүнүш жок. Себеби магистратура бөлүмү бул илим жаатынын негизи болуп башат болуп эсептелинет. Бир группада 5 болсун деген талап бар, 5 кем болбосун деген. Кээ бир группаларга тапшырбай калган мындай көрүнүштөр бар.
15: Жок, мен муну сурап атам. Мен муну сурап атам, отурсаңыз. Силерде
16: илимге деп атасыз.
15: 4 жылдыкты бүтүп атасыз да. Бүтүп атат да.
16: Ооба, бакалавр бөлүгү.
15: Бакалаврда мисалы үчүн бир группада канча студент бүтөт? 35.
16: Жок, бир группада бизде мисалы үчүн котормочулар да. Котормочулар
17: Қанша студент бар?
16: Синхрондық отырмады.
17: Ол жолды қанша студент?
16: Қазір біз бітір отқан 25 студент бітір отырмады.
17: 25-тен ішінен қанша магистратураға кетеді деп тұрып отырмады?
16: Магистратураға бұлар қазіргі кезде шет мемлекетке де тапсырыс отырды да. Қазір мүмкіншілік болып қалмады жастар қайсы дүйнені жүркөмне тапсырғанға. А бізде қалушылардың қалаушылары көп. Егер де шет мемлекетке өтпей қала тұрған болса, бізге тапсырып сөзсіз оқу керек екенін түсініп қалышты. Себебі бакалардан кейін магистрдің мындай деңгейінде алу сөзсіз екендігін қазір жашу шарты тастықтап қойды. Себебі магистратураны бітпесе жоғарғы толық қандуы білімдеу қатар есептелінбей, мысалы мектептерде бакалавр екенде пайлығын қысқартулар жыл бұзу толық жоғарғы оқу жай дүбітпеген кесіпке қатар есептелінбей қалған жағдайлар болып отыр.
17: Маған цифралық мағлұмат керек болып отыр. Сіз айтып отқан бакалаврды бүккен бір группадан қанша магистратурада қалады?
16: Мысалы үшін бізге 5-тен кем қалбайды да.
17: Қалған 25-і жоқ.
16: Жоқ, 20-сы мысалы үшін арғайсы жақтарға тапшырады.
17: Мен іште кетеді десе, бірақ магистратураға келмейді,
16: ә? Магистратураға түсінікті. Тапшырса басқа кәсіптерге ұланса болады. Себебі мүмкіншіліктер бар да.
17: Ұлттық университетте қандай?
18: Бізде де аға.
17: Саламатсыздар
18: ба? Құрметті оқырмандар. Көрермандар, сондай эле бүгүн сиздер менен улуттук оңго жол боюнча сүйлөшүп атабыз. Анан мен дагы өзүм Кыргыз улуттук университетинин мугалими катары ушу магистратура багытында эгер ар бир группада 10-дон 15-тен бүтө турган болсо, бизде деле ушул көрүнүш 5-тен магистратурага тапшырышат.
17: Бир группада 15 эле бала барбы?
18: 15-тен болот.
17: Улуттук университеттеби? 30-тан болчу эмес беле?
18: 30-дан болот, алар подгрупп, кичине топ-топ болуп бөлүнүшөт.
17: Анда ошондон калган 5-өө калат, 5-өө магистратура.
18: Калгандары башка тармактарды тандап магистратурада башка багыттар менен кетишет.
17: Эми мындай болот. Эми
18: маанилүү берилбей.
17: Туура, биз билим берүүнүн бардык проблемаларын козгойлу деп сиздерди эле чогултуп атабыз да. Азыр махабат эже айтып атат. Магистратураны бүткөндөр бул жогорку билимдүү эмес деп эсептелинип атат биздин республиканы.
18: Орто.
17: Мектептерге барып, мисалы үчүн педагогика жаатындагы магистратура бакалаврды бүткөндөр барса, магистратураны бүткөндөрдөн айлыгы 5000-7000 чейин кем болуп калат экен. Демек жогорку билимдүү эмес деген сөз. Биздин убакта 5 жыл окучубуз жогорку билимдүү болчубуз. Эми ошол жогорку эмес билимдүү балдар андан ары кандай болот? Ошону менен ошол сабак берип эле жүрүп өтүп кетеби же ошолор кайра келеби? Магистратурада деме жок. Сырттан окуу бөлүм барбы?
16: Жок.
17: Онлайн жок.
16: Онлайн
17: жок. Онлайн бар, сырттан окуу жок.
16: Онлайн гибридный гибриддүү форма окуу формасын киргизген. Бул легитимдүү түрдө.
17: Сиздин оюңуз кандай? Мисалы үчүн улуттук университетти мен да бүткөм, сиз бүткөндүчү. Аябай күйүп пышам да. Ошол жерде 4 жыл окуса, анан жогорку эмес билимдүү болуп чыкса, мектепке барып сабак берсе,
18: алар
17: нарсе кандай болот?
18: Орто мектептерде иштеген бардык бүтүрүүчүлөрүбүз, мектепке мектеп багытына кеткен бүтүрүүчү студенттер кайра келип 1-2 жылдан кийин келип тапшырышып атат. А бирок сразу бүтүп тапшыргандар аз өтө.
17: Изат, сиз атыңыз? Изат Кутаевна, сиз ишенесизби? 2 жылы жалпы билим берүүчү мектепке барып окуган сиздин бүтүрүүчүңүз 2 жылда башка кишиге айланып калат. Ал жерде турмуш бар. Кыздар болсо төрөйт. Эркек бала болсо аял алат. Турмуш деген бар. Ошондон кийин келип магистратурана иште тапшыргандардын саны канча? Билесизби, болжолдуу
18: түрдө. 1-ден, 2-ден.
17: Көрдүңүзбү, абдан аз.
18: Биз акыркы жылдары магистратурага тапшырган магистранттардын саны
17: азайып баратат. Эми бир суроо. Бизде мына үчөөбүздөрдүн тең жогорку билимдүү болуп, могуреке илимдин кандидаты болуп, жогорку илимий даражада болгонуңуздар мени абдан мындай кубандырып атат да. Сиздер менен сүйлөшүү аябай мен так алган суроолорго жооп. Бизде академиялык окуу деген чоң бийик даражалуу сөз бар, уровень бар, деңгээл. Академиялык окууга кеткен жаштардын саны канча?
16: Ошол жогорку окуу жайда иштеген мугалимдер, магистрлар PhD-ге тапшырышып атат, академиялык окууга тапшырышып атат, ошол кандидат илимдин кандидаты болуу үчүн аспирантурага тапшырышып атат, докторантурага тапшырышып атат. акыркы мезгилдерде докторантурага тапшыргандар көбөйтү. Мисалы үчүн илимди жаңы моун менен алмаштырууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жака жаңы технологиянын жетишкендиги менен анан жашоонун жакшырышы деп билсек болот. Себеби жаштар илим менен илим багытына багыт алгандар баягы эле улап ошол эле окууну улантышып эмгектенишип атат. Өз тандап алган темасынын алкагында ал жаатта дагы аябай жеңилдиктер болуп калды азыр.
17: Бизде бир көрүнүш бар. Биз жалпы жылынан республика боюнча жасалып аткан иштерге ыраазычылыкты аябай билдиребиз. Баары жакшы болуп атат. Сиз айткандай социалдык турмуштун жакшырганынан академиялык окууга кеткендер көбөйө баштады, жаш окумуштуулар көбөйүп атат деп штукатуркалап, сыртын шыбап, минтип, кооздоп, ерөө ремонт жасап коебуз. Ичине келип үңүлүп көрөлү. Скопус деген бар, чет өлкөлүк программалар бар экен, басылмалар. Илимге кетип аткан биздин жаш окумуштуу илимдин кандидаты болоюн дегендер ага экиден кем эмес макаласы чыкпаса алар бара албайт экен. Бул өткөндө өзүңүздөр катыштыңыздарбы же жокпу? Республикалык чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын форумунда айтылды. Бирок маселе чечилген жок. Скопус болсо мен ачык эле айтайын, кыргыз жаш окумуштууларынын канын соруп доллар менен. Силердин университеттин окутуучусунун алган айлыгы мен билгенден 23-28 миң. 23 миң даже. А тигиге бир макала чыгарыш үчүн 1500-2300 доллар. Мына ушул нерсеге такалып атат. Буга кандай дейсиздер? Улуттук университет. Бизге көбүрөөк басым жасап атам, себеби силерде маселе бар.
18: Ооба, биздин улуттук университетте бул маселе тегерегинде улуттук иштер, иш-чаралар жүрүп жатат. Анан акыркы жылдары бул суроолор боюнча бүт мугалимдер суроо коюп, тегерек столдо талкуулашып атат. Себеби эмне үчүн Европанын билим берүү системасын биз туурашыбыз керек? Биздин кыргыз тилинде жазылган статья, макалаларыбыз, илимий эмгектерибиз дүйнөдө которулбайт деп кыргыз тилчилер ушинтип биринчи ошолордун көз карашы менен айтып чыгышканда, эмнеге биз Скопуска төлөп же Web of Science деп тиги баалы көп илимий журналдарга чыгууга биз такыр биз эмнеге биз улуттук өзүбүздүн сайтыбыз же өзүбүздүн илимий эмгектерибизди өзүбүздүн кыргыз гана улутундагыларга тиешелүү деп орус тилчилер чыгып атат, жок биз Орто Азиянын деңгээлинде чыккан туура эле деп. Англис тилчилер чет тилинде иш алып барган биз бул дүйнөлүк деңгээлде биз
17: англис тилине.
18: Ооба, англис тил, француз, немец тилиндегилерге биз туура эле кабыл алганбыз башында. Анан карап көрсөк чын эле көйгөй чоң экен. Баарын айткан университеттин деңгээлиндеги талкууларда ушул боюнча иш алып барып, анан талкуулап келе атабыз, бирок жыйынтыгына келе элекпиз. Скопус боюнча баары каршы болушуп атат. Себеби биздин алган айлык
17: маанибиз боюнча
18: тегерек столдор мындай республикалык деңгээлде болгон жок, университеттин ичинде
17: деңгээлинде болот. Окумуштуулар кеңешинин деңгээлинде болобу ошо?
18: Деңгээлинде биз азырынча Скопус деген магистратура боюнча эле ошол боюнча талкуулап аткан үчүн бул каршылыктар жок азырынча.
17: Бирок жыйынтык жок, э?
18: Жыйынтык азырынча жок. Биз деле каршыбыз.
17: Жанагы сиз айтып аткан пикир аябай сонунда. Рахат Култайна, неме ким Мисат Култайна. Ким эле дүйнөлүк масштабта немец тилинде, англис тилинде, француз тилинде чыккысы келбесин? Мен деле сүрөтүм менен тетияка чыгып калсам, ал тилден тилге которулуп кетсе сонун эле болот эле да, туурабы? Жанагы сиз айтып аткан улам бери дуура эле мерилеп келе атпайбызбы? Орто Азияга эле бизге жетет деп атабыз. Кыргыз тилчи байкуштарга, кыргыз тилчиге эптеп эле бир тилге которулса ошол плюс болот, туурабы? Бирок жанагы биздин бюджеттик акыбал менен алганда ошол окумуштуу чынында баягы чөнтөгү чыдабай калат экен да, кээ ошо жөнүндө болуп атат да. Экинчи, мунун укуктук юридикалык жагы бар. Качанга чейин кыргыздын жаш окумуштуулары илимге кетиш үчүн кандайдыр бир чет өлкөлүк журналга макалага байланып тоскоолдукка учурап атат? Бергесте мындай үшір болған. 92 жылы мен кандидаттыққа жақтайын деп Чыңгыз Айтматов бойынша Улуттук Илимдер Академиясына барсам, программа максимум минимум дегендер бар да білесің. Ошоның барын Тұрар Қойчиев деген байкебіз президент болып тұрғанда ақшаға көрсетті. Агесте 8000 сом бір программа үшін чоң ақша болды. А біздің айлығы 8000 біле 6000 біле ошондай болды сомда, алмасқа 95 жылдар. Ошоның айынан мен білем, ош жердегі пашкалаған студенттер ошоға барбай қалышты. Жақтайбыз дегендер, тапсырабыз дегендер. А өзіңіздер білесіздер, мына үш өңірдің оқымыштысыңар, азыр саясаткерлерге биыл араң рұқсат берілді. Еркін жақтасын деп, туурабы? Мына ушундай тоскоолдуктар болуп атат да, биз ушуну Моурекил жаштардын республикалык жана чыгармачыл интеллигенциянын форумунан күткөнбүз. Ушул жерден точка коюлабы, ушул маселе чечилеби десек, бул ордунан жылган жери жок. Муну эмне үчүн айтып атам? Бул кишинин сөзүнөн улам чыктык да, бул жанагы жаштардын илимге баруусуна келгенде азыркы жаштар кыйын, бизге биздин муунга карагандачы, разизилдейт. Мен окумуштуу болсом, 4 жыл Моурекил бакалаврдан окусам, анан магистратурадан дагы окусам, анан тиги окумуштуу барсам, ага барып жакташып, мен 2 макала жазышым керек экен, ал скопуска мен акча төлөшүм керек экен. Эмне башымды оорутам? Андан көрө эле бакалаврды бүтүп алып эле бир мектепке барып, азыр мектептен айлыгы жогорулап атабы дегендер бар. Баягы күнү мага жогорку окуу жайдын сиздин коллегаң сайтты тамашалапчы. Тойдум мен, кеттим мен. 80 000 төлөйм алат экенмин тиги орто мектепке барып сабак берсем. Биякта жүрөм мен 18 000, 22 000 менен деп дегендер бар да. Мына көрдүңүздөрбү, биз алдыга умтулуп атабыз. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол, дүйнөлүк бийиктикке чыгалы. А бизди бул жерден материалдык жактан туш алып атат.
16: Мен кошумчалап коёмбу, бул жерде сөзсүз эле төлөнсүн деген нерсе жок да. Ал жакта бекер чыгарганга да болот. Мүмкүнчүлүктөрү анан өзүнүн эмгегин эмне үчүн кыргыздын мынакей баалуулуктарын ошол артыкчылыктарын дүйнөгө таркатуу ушул англис тилин колдонуу менен азыр которму аркылуу дүйнөгө тарткатканга болбосун. Анан экинчиден университет
17: бекер чыгарууга болбойт.
16: Болот, ошол катышыш керек да ага. Журналдарды караш керек. Анан университеттер, ар бир университет ошол скопуска чыккан макала үчүн ошол мугалимге же болбосо изилдөөчүгө ошол университеттин өзүнө иштесе төлөп берет.
17: Жок. Андай.
16: Мисалы үчүн мен скопустан макала чыгардым былтыр 2025 жылы июль айында чыкты эми Венесуэладан. Анан университет ал жерде биринчи 3 адам деп 100 000 төлөп бермек, эгерде мен биринчи автор болсом. Мен экинчи автор болгонум үчүн мага мисалы үчүн 33 000 төлөп берди.
17: Сиз Ала Тоо деген университет.
16: Анан баардык эле университет. Анан БГУ-да мисалы биз менен кошо чыгарган саавторго 20 000 төлөп бериптир. Бул дагы болсо таптакыр бекер эмес деген сөз төлөп берген бир кол.
17: Бул жерден
16: жөлөк алдагы чыгарган.
17: Сиз баягы ультиматумга барып атасыз.
16: Жок.
18: Улуттук университетте дагы публикация болгондон кийин кандайдыр бир пайыз төлөп беришет.
17: Бирок пайыз 20 000 сом жөнүндө сөз болуп атат. А тиги жерде 1800, 2300 доллар жөнүндө сөз болуп атат. Айырмасы барбы?
18: Эми бир аз.
16: Жок, эми ар
17: кандай.
16: Ал журналдарды караш керек да, канча евродон турган журналды тандап атышат. Анан регистрированный баягы өтүлгөн журналдар бар. Ошонун
17: ошол эле веб-сайттын караган тизмесин караганда университет, мисалы үчүн Улуттук университет сөзсүз скопусту талап кылат. Ачык эле нерсе.
16: Ооба.
17: А жанагы сиз айтып аткандай бекер издеп тапкан окумуштуу мага таап келип берсеңиз.
16: Бар, мынакей Мамасы университетинин.
17: Так, силерде кандай акыбал?
19: Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргыз Түрк Манас университетинен. Биздеги акыбал жөнүндө кошумчалайын. Агай, сиз бир аз сизге тактык үчүн, калыстык үчүн айта кетиш керек. Ушул Web of Science же болбосо Scopus'ка чыккан маалыматтар биз жыл сайын отчётто көрсөтөбүз. Жыл арасында ошол биринчи автор же экинчи, үчүнчү авторго чейин ошол төлөнгөн акчасынан төлөнүп берилет ар бир автор. Авторга эмгек акысы, калем акысы катары гонорар. Анан бизде иштеген көп окутуучулар чынында сиз айтып атпайсызбы, эч качан изилдөөчүлөр издебейт, акысыз жок деп, андай бир аз чын эмес туура болбой калат. Акысыз, себеби изилдөөчүлөр ошол акысыз чыгарылган, акысыз конференцияларга издешет, изилдеп жүргөн адамдар өздөрү жакшы билишет.
17: Бирок алар эсеп болобу конгресске жактоо?
19: Сөзсүз болот, сөзсүз болот. Себеби ошол чыккан макала эмгек чынында эле англис тилдүү алкака мекиндикке чыгып атпайбы дүйнөлүк. Ошондо ал таанылат, ошол илимпоздордун ассоциация тарабынан жана ошол эле эме кабыл алынат, акысыз кабыл алынат.
17: А жанагы скопуска эки макалаң чыкпаса кандидат болбойсуң деген талап кайда калат
19: анда? Ал мүмкүн, ал эгер бир эле макала болуп калса. А так негизи бизде Манаста мен четинен айтып бере алам, канча мугалимдин, канча доцент илимпоздун скопуста чыккан макаласы, макалалары бар. Ошол макалалар үчүн алар акы алышкандары бар. Бул чындык. Анан таптакыр эле илимге алыстатып же балдарды материалдык байлуулуктарга көз каранды кылып илимге алыстатуу бир жагынан туура эмес болуп калат да. Себеби илим азыр санариптик технология аябай өсүп өнүгүп жасалма интеллект менен кошо илим өчүп калбаш керек да. Прогноздор боюнча батыштын илимпоздорунун көз карашында Кыргызстанда биз так илимдери боюнча өнүкпөсөк дагы гуманитардык, филологиялык, философиялык багытта, гуманитардык багытта көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биздеги ошо баягы түбү келип баягы улуттук оңго жол деген сыяктуу темаларды, башка улутта жок баалуулуктарды, темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп, ошону азыркы маданий призма аркылуу, кыргыздын улуттук көз карашынын призмасы аркылуу таанытсак, ошону которсок англис тилине, бул чынында эле башкалар үчүн кызыктуу тема болот.
17: Мен сурап атам. Ошол жанагындай шарт болгондо макул, ал бекет.